Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.

В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Иностранные граждане и иностранные компании не могут приобрести земельный участок в собственность, рассказал в интервью информационному

Салам Садыр Назан Стардажан Тарангизектович Хадлашис, Студия Дабак Тапаев. Президент Садыр Джапаров, Джер Кодекс, Небалян Штуку, Омчулта, Джерлган Струлор, Бойнча, Кавар, Агентина, Джио, Переп,

0: Первое информационное радио. В Бишкеке 11 часов.
1: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания «Icon».
0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции — компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции — компания «Тойбосс».

В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Государственная земля остается в собственности государства и не может быть предметом залога, рассказал в интервью информационному агентству «Кабар» президент Садыр Джаперов. По его словам, опасения относительно того, что государственная земля может прийти банку или третьим лицам, являются необоснованными. Если инвестор за счет собственных средств построит завод, фабрику, логистический центр, либо иной объект недвижимости, он вправе использовать принадлежащие ему на праве собственности объекты в соответствии с законодательством, объяснил глава государства. Садыр Джаперов добавил, что основная цель данного механизма – обеспечить защиту инвестиций при одновременном соблюдении стратегических

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи Радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания. СНГ является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. За эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Главное состоит в том, что сегодня Содружество независимых государств представляет собой интегрированное, взаимовыгодное экономическое и политическое объединение, обеспечивающее эффективное развитие каждого его участника. Объективный анализ 35-летней истории СНГ дает все основания для вывода о его востребованности и способности сочетать как общие интересы, так и национальные приоритеты государств. 35 лет для интеграционного объединения – это период подведения итогов и выстраивания долгосрочных перспектив. Государствами-участниками СНГ определены основные цели и приоритеты дальнейшего социально-экономического развития. За 35 лет своего существования была создана солидная правовая база и необходимые механизмы для сотрудничества по всему спектру вопросов, от политики и безопасности до экономики, культуры и гуманитарных связей. Не случайно Содружество независимых государств часто называют лаборатории интеграции. Именно здесь были опробованы многие форматы, которые позднее получили развитие в объединениях с более углубленным типом организации. Уважаемые радиослушатели, а вот что касается экономического суда СНГ, то он служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. О полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство и обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. Если говорить о Кыргызской республике, какие экономические споры или запросы, прошедшие через этот суд, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса и нашего государства? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». Турсунгуль Тулепековна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Здравствуйте. Мне тоже приятно. Спасибо за приглашение. Думаю, у нас сегодня будет предметный, интересный разговор.
0: Турсунгуль Тулепековна, я хочу наш сегодняшний разговор начать с вашей уникальной профессиональной траектории, или, так сказать, с направления. Вот я, прежде чем встретиться с вами, я готовилась к сегодняшней программе. Почему? Потому что 35-летие СНГ – это ведь тоже такой, знаете, огромный период. Я вот даже посмотрела, ознакомилась, чем занимается экономический суд СНГ. И вот когда я посмотрела вот на вашу биографию, вот на ваш такой, скажем так, путь, мне, знаете, вот что интересно, вы были избраны судьей Джейльского районного суда в историческом 1991 году, как раз в год рождения Содружества независимых государств. С 2017 года вы судья Верховного суда Кыргызской республики. И вот уже год вы представляете Кыргызстан в экономическом суде СНГ. Вот, кстати, я вот это говорю для наших уважаемых радиослушателей, 10 июня прошлого 2025 года на заседании пленума экономического суда СНГ к присяге были приведены судьи экономического суда СНГ, которые были включены в реестр судей в 2025 году. Среди этих кандидатов были вы, Турсунгуль Тулепековна, судья от Кыргызской республики. Но на самом деле у меня уже вчера, накануне, в голове были такие мысли, как вам удается совмещать даже не сложную, а сложнейшую внутреннюю повестку. Ведь вы еще и секретарь пленума, и глава дисциплинарной комиссии с международным правосудием. Как все вы это успеваете. Но на самом деле, вот я тоже вчера представила, думаю, боже мой, как вот Турсунгуль Тулепековна все это успевает. Но наверняка все-таки успеваете, справляетесь. И поэтому мне сегодня это тоже сегодня, знаете, интересно узнать. И вот я, соответственно, с этого вопроса и начинаю наш сегодняшний актуальный разговор.
1: Спасибо. Действительно, ничего лишнего. Действительно, я судья Верховного суда, действительно, я секретарь пленума Верховного суда. На последнем съезде я была избрана членом Совета судей. Это конституционный орган судебной системы, которая на постоянной основе работает между съездами судей. И потом я в Совете судей возглавляю дисциплинарную комиссию, являюсь председателем дисциплинарной комиссии. Кроме того, действительно являюсь членом пленума экономического суда. В принципе, я справляюсь. Это нужно правильно, видимо, распланировать свою работу. Если бы действительно вот эта нагрузка мешала бы моей основной работе, соответственно, у меня есть право сказать, пожалуйста, снизьте мою нагрузку, общественную нагрузку. Но этого я не чувствую. Мне, наоборот, это как-то стимулирует. Я люблю, когда работы много, кипишь, нет времени вот это просто, как говорится, чаи гонять или просто вот какими-то ненужными разговорами. Я все время занята в работе, и это как раз-таки помощь моей работе. И то, что как я совмещаю вот экономический суд СНГ, и, в принципе, это же и там как бы правосудие, и тут правосудие. Там мы применяем нормы международного права. А вот национальное законодательство, когда мы дела рассматриваем, это тоже у нас в Конституции даже заложено, что на наши правоотношения распространяются международные нормы права, которые, в принципе, не противоречат нашим внутренним национальному законодательству. Поэтому это как раз-таки в пользу и в помощь. Поэтому, когда я, ну, в принципе, я недолгое время в составе экономического суда, вот как вы правильно заметили, действительно, вот я сама, когда вы говорите, это действительно символично. В 91-м году, да, и в июне прошлого года я была, поэтому у меня, в принципе, еще практика, опыт небольшой в работе экономического суда. Поэтому тут как раз я думаю, что это с пользой. И, тем более, я говорю, знаете, вот есть такие национальные нормы права, которые можно внедрить, когда мы рассматриваем вот эти международные споры между государствами, членами СНГ. И иногда я вот, когда там мы участвуем, прихожу с нашими коллегами, мы делимся. Говорим, знаете, вот такие интересные нормы права есть заключенные между государствами. Вот это мы можем применить, и оно не противоречит нашему национальному законодательству. Так что с этим справляемся. Ну, председатель дисциплинарной комиссии, это тоже... скажу, это непросто, потому что мы там рассматриваем вопросы о дисциплинарной ответственности судей. Это насколько нужно быть там принципиально ответственным. И поэтому, ну, справляюсь с этим тоже, потому что это тоже связано с профессиональной деятельностью судей, с осуществлением правосудия, допускаются ли нарушения, правильно ли применяются нормы права. Ну и секретарь пленума. Верховный суд это, конечно, это кассационная инстанция, которая пересматривает судебные акты по правильности применения, опять же, норм права, национального и международного права, и формирует практику. Вот как мы определим, потом это будет практика всей судебной системы. Я являюсь секретарем пленума, организую эту работу, проводим пленумы, принимаем постановления пленума, публикуем во всех средствах массовой информации, на свой сайте, там публикуем. Так что эта работа меня не напрягает, это наоборот меня стимулирует. И сказать, что я устала, что это я могу еще какую-нибудь взять работу, если...
0: Турсунгуль Тулепековна, вот я когда открывала программу, я для наших радиослушателей напомнила, что экономический суд СНГ – это уникальный правовой институт для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Но здесь тоже вот у меня возникает вопрос, как вообще формируется состав экономического суда СНГ? Правильно ли я понимаю, что этот процесс своего рода носит такой многоуровневый характер? реестр, да? Как я понимаю, здесь наверняка создается общий реестр судей. Может быть, даже действует квота, то есть от каждого государства по одному судье или по два, по двое судей. Я хотела бы, чтобы вот вы сейчас вот для информации нашим радиослушателям рассказали о формировании состава экономического суда СНГ.
1: Хорошо, спасибо. Да, экономический суд Содружества независимых государств, это является уставным органом Содружества независимых государств. И экономический суд является постоянно действующим международным судебным органом. Он был учрежден 6 июля 1992 году. Тогда в состав экономического суда изначально это соглашение о создании экономического суда СНГ подписали 8 государств. Но я не буду их перечислять, да? Но на данном этапе, на сегодняшний день, действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Россия и Таджикистан. Армения, Молдова и Узбекистан, которые раньше были, они сейчас в работе экономического суда участие не принимают. И вот по квотам. Там как? От каждого государства реестр входит по двое судей. И в итоге получается у нас сейчас в реестре экономического суда СНГ состоят 10 судей. Первое время, когда был создан этот суд, они работали на постоянной основе. Судьи прямо находились вот где штаб-квартира экономического суда. Это город Минск, кстати. Так вот был даже вопрос. Это город Минск. Находится в здании исполкома СНГ. И если еще точнее быть, то это улица Кирова, 17. И на постоянной основе там с пребыванием они выводились из состава суда Верховного и находились там. Но в 2017 году подписали соглашение, и большей частью судьи работают в системе онлайн. И есть в формате ad hoc, то есть по необходимости. Но есть случаи, моменты, когда мы выезжаем по месту нахождения и уже реально проводим рассмотрение тех или иных вопросов. Например, в прошлом году, ну, я это, наверное, коснусь потом, ну, примерно вот так, вкратце на вот этот ваш вопрос, потому что остальные, может быть, в следующем вопросе будут.
0: Ну вот мы сегодня говорим об экономическом суде СНГ, Турсунгуль Тулепековна. Вообще вот мне сейчас интересно, если сейчас более подробно затронуть вопрос специфики деятельности экономического суда СНГ, то здесь вот специфика или, может быть, ключевая особенность экономического суда СНГ в чем заключается? Ну вот я тоже сейчас вот вас слушала, да, и мне на ум приходит то, что вот ключевая или, может быть, знаковая особенность экономического суда СНГ заключается в его межгосударственном характере, да? То есть вы не работаете с частными исками граждан, не работаете с частными исками той или иной компании. Здесь вот стороны экономического суда СНГ – это исключительно государство в лице уполномоченных органов. И поэтому, я думаю, о специфике деятельности экономического суда это тоже наверняка особый разговор.
1: Да, да, да, да. А вообще суд этот призван обеспечить выполнение государствами, участниками Содружества своих экономических обязательств, взятых на себя. И поэтому суд наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами, именно по экономическим вопросам. И, кроме того, к нам очень большая часть обращается заявлением по толкованию международных правовых актов Содружества. И вот кто имеет право обращаться? Знаете, вот субъективный состав как-то нечетко определен. А так вот расписано, что правом обращения с запросами, со спорами могут высшие органы власти и управление государством. Также высшие национальные суды могут обращаться, которые рассматривают экономические споры, и органы и институты Содружества. А вот правом граждане и субъекты, допустим, бизнес-сообщества, они напрямую сами не могут обращаться. Хотя я вот изучила практику перед тем, как к вам прийти. Это, в принципе, у меня же говорю, год вот как раз 10-го будет. За все это время большей частью было обращение именно от физических лиц и бизнес-сообщества. И это около более 800 было обращений. А вот, например, с 24 по сегодняшний день где-то более 50 было обращений. Конечно, на все это даются ответы, разъяснения, рекомендации. К сожалению, конечно, они не могут, хотя есть очень, вот, рассматривая уже вот здесь у нас дела, мы сталкиваемся с такой проблемой, что, я не знаю, может быть, юридическая среда, вот юридическое сопровождение, если вот думаешь по этому вопросу обратиться в нужные органы, и, может быть, можно это поднять на уровне суда СНГ, этот вопрос, и, возможно, он, может быть, был бы решен, и эти вопросы были бы уже ясны. Но, к сожалению, я думаю, что, к сожалению, у них нет такого права.
0: Ну вот говоря о специфике деятельности экономического суда СНГ Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить на простом доступном языке, то есть это не уголовный и не гражданский суд в обычном понимании или в привычном понимании, а скорее всего площадка юридического диалога между странами-участницами СНГ.
1: Да. Есть такие вопросы, иногда... Вот глобальные проблемы возникают из маленькой проблемы. И если вот этот вопрос своевременно разрешить в правовом поле, то порой кажется, вот таких вот глобальных, даже катаклизмов, наверное, не было бы. Поэтому специфика этого суда, чтобы всех вернуть на правовое поле, где этот вопрос можно разрешить в соответствии с законодательством. И поэтому мы к этому и призываем, и говорим, обращайтесь, если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в экономический суд. У нас есть Евразийский суд, где эти вопросы мы растолкуем, разъясним, и если надо, то мы его, если в пределах это нашей компетенции, то мы его разрешим, и всем все станет понятно, и все станет на свои места. Но, видимо, не все, у всех есть информация об этом суде, или не все понимают, как туда нужно обратиться. И в связи с этим вот эти вот проблемы и возникают.
0: Ну, вот тоже здесь возникает вопрос, Турсунгуль Тулепековна. Вот смотрите, в случае, когда затронуты интересы частных или юридических лиц, они должны обращаться куда? К своему государству, да?
1: Да.
0: И потом
1: да.
0: через вот эти вот высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением и защитой своих прав.
1: Да.
0: Ну, вот вы отметили, что было более, сколько, 50, да?
1: Да.
0: Обращений.
1: Да.
0: Но тоже вот возникает вопрос, а вот срок этих обращений тоже сколько? Ведь тоже, наверное, есть какой-то определенный срок.
1: Нет, ну по срокам, в принципе, у нас таких ограничений нет. Это у нас в национальном законодательстве сроки исковой давности, срок предъявления. А вот у нас такого ограничения нет. Нужно обратиться, а потом уже мы в пределах заявленных требований, есть ли какие-то ограничения по сроку обращения. Это уже мы там будем разбираться. Самое главное, обращаются просто. А там уже... Этот вопрос мы уже разрешим.
0: Турсунгуль Тулепековна, мне хотелось бы, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали, поведали о самом интересном, а может быть даже в какой-то степени сложном кейсе из вашей практики в экономическом суде СНГ. Вот 10 июня, как я уже напомнила, будет ровно год, как вы судья экономического суда СНГ. Вот за этот год можете какой-то, может быть, интересный или сложный кейс сейчас вот озвучить? Может быть, какой-то юридический узел или, иначе говоря, юридический клубок вам пришлось распутать? И я думаю, сегодня вам тоже есть что сказать об интересном или, как я уже отметила, сложном кейсе из вашей практики вот за этот год.
1: Да, давайте я из своей практики, а потом расскажу про одно дело, которое было рассмотрено в 2014 году. В прошлом году, после того, как я стала членом этого суда, членом пленума, с выездом по месту, по расположению штаб-квартиры этого суда, мы рассмотрели одно дело. Исполнительный комитет Содружества независимых государств обратился в наш суд, экономический суд, с ходатайством о разъяснении пункта 4 резолютивной части консультативного заключения экономического суда СНГ 10 сентября 2022 года, части возможности предоставления тарифных преференций резидентам государств, участникам соглашения о создании зоны свободной торговли. Случай, если третьей стороной договора купли-продажи является юридическое лицо, которое не является резидентом. Вот такой казус возник. А преференции, вы знаете, да? Вот, И вот этот вопрос стал, мы рассмотрели, и по итогам рассмотрения мы дали рекомендации исполнительному комитету, вот она даже решение с собой взяла, чтобы они обратились в наш экономический суд с запросом для толкования именно положения о стране происхождения товара. Там действительно были два государства, они наши резиденты, которые обмениваются, то есть одна сторона производит товар, другая покупает этот товар, но при этом средства за этот товар перечисляются другому государству, которое не является резидентом на государстве. И тогда стал вопрос, а можем ли мы нашим резидентам дать поблажки, так сказать. И, в принципе, это мы сказали возможно, но нужно обратиться с отдельным запросом по толкованию, вот я сказала, предыдущей нормы нашего соглашения. Вот такой интересный был у нас. При моем участии я даже председательствовала при рассмотрении данного дела. А вот в 2014 году, я просто подняла это, очень интересный был. Там инвесторы обратились Московскую, при арбитражном суде города Москвы есть торгово-промышленная палата. Туда с иском Кыргызской республики о взыскании очень большой денежной суммы. Суд удовлетворил, то есть мы проиграли. Тогда наше правительство обратилось с запросом в наш экономический суд. И в 2014 году экономический суд принял решение, которое потом, ссылкой на вот это решение нашего суда, решение вот этой торгово-промышленной палаты, было обжаловано арбитражный суд города Москвы. И арбитражный суд города Москвы это решение отменил. И при этом сослался на решение нашего экономического суда. Отменил, в итоге наша республика выиграла. И при этом в основу легло именно решение экономического суда. Понимаете? И оно стало даже, вот это решение было потом даже номинировано на премирование. Такое хорошее решение было, видите как? Так что это я вот когда ознакомилась, мне было очень интересно и думаю, вам тоже.
2: А правильно ли я понимаю, Турсугуль Тулепековна, что каждое выносимое решение экономического суда СНГ – это своего рода ориентир для правоприменительной практики сразу для нескольких государств?
1: Конечно, это даже безусловно, это действительно является правом.
2: Ну и последствия тоже разные, да, это могут быть последствия юридического характера, это могут быть последствия экономического характера, а может быть даже нередко и политическими.
1: Да, да, вы правы, да, это имеет такие последствия. Поэтому это решение принимается не абы как, а именно думая, какие последствия будут. Чтобы они действительно были положительны, вот такие последствия. В первую очередь для именно правовой практики, для правового ориентира для всех членов Содружества, именно государств.
0: Уважаемые радиослушатели, в 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания, и Содружество независимых государств является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. И как уже было отмечено, за эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между нашими странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Сегодня в программе мы говорим о том, что экономический суд СНГ служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. И как было отмечено в первой части нашей программы, экономический суд СНГ был учрежден 6 июля 1992 года для разрешения межгосударственных экономических споров. Изначально соглашение подписали 8 государств, однако к настоящему времени действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Россия и Таджикистан, Армения, Молдова и Узбекистан. Как я поняла, в работе экономического суда СНГ участие не принимают. Я напомню, уважаемые уважаемые радиослушатели, что сегодня мы в программе и говорим о полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство, как обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. И если говорить о Кыргызстане, то мы начали в программе говорить о том, какие наиболее экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса или государства. Я напомню, что сегодня у нас в гостях судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Турсунгуль Тулепековна, ну вот мы с вами сегодня говорим о роли, о значении экономического суда СНГ. Ну вот мы начали с вами говорить о самом интересном, сложном кейсе из вашей практики. Вы вот привели пример вот из вашей практики за вот этот год и упомянули один из кейсов, который был до этого. Но мне вот сейчас, знаете, что интересно, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить о Кыргызстане, какие, может быть, экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов вот нашего отечественного бизнеса или государства? Я думаю, вам тоже есть что здесь интересного рассказать.
1: Знаете, просто из-за того, что у нас не определен конкретный субъект обращения, поэтому, по-моему, очень за все это время, я беседе с вами сказала, от Кыргызстана был экономический суд СНГ всего два обращения. Но при этом оно было такое значимое, что по второму обращению, такому очень сложному, Кыргызстан выиграл. Это о чем говорит? Что нужно обращаться. Просто не знаю, у нас субъект не определен. Как я сказала, имеют право обращаться высшие органы власти и управления государства, высшие национальные суды, которые рассматривают экономические суды, органы и институты содружества. Угу. Мне кажется, тут нужно прям конкретно, например, Российская Федерация, определен субъект. Это Генеральная прокуратура Российской Федерации, имеет право обращаться вот, в интересах Российской Федерации, обращаться к нам за... А у нас такого нет, видите, вот такой вот... А простому, допустим, гражданину или вот, субъекту хозяйствования очень сложно, а кому?
0: Ну, мы тоже на этом сегодня делаем основной упор, Турсунгуль Тулепековна. Почему? Потому что, смотрите, сейчас может возникнуть вопрос. Если, например, затронуты интересы, например, частных или юридических лиц, да, мы говорим, они должны обращаться к своему государству, и вот через эти высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением, и что самое важное, за защитой своих прав. Но тоже возникает вопрос, кому обращаться? Вот вы говорите, в кабинет министров, да? Но тоже кабинет министров большой, куда обращаться тоже не знаю. И поэтому вы сегодня делаете акцент, что вот, например, если у Российской Федерации здесь определена Генеральная прокуратура, которая может вот это вот дело передать вам, в экономический суд СНГ, то как быть насчет Кыргызстана, тоже сейчас, я уж не знаю, решается этот вопрос, или, может быть, надо определить. Этот вопрос тоже сегодня важен. Почему? Потому что если попраны права, если затронуты интересы частных или юридических лиц, они ведь должны знать, куда обращаться, чтобы экономический суд СНГ наконец-то разрешил вот этот вот спор или, в конце концов, защитил, может быть, права той или иной частной или юридической компании. Ну, я, к примеру, опять же говорю, да?
1: Ну, наверное, определяться, определиться нужно. Вот такое вот перечисление этих, но конкретно кто должен обращаться? Люди тогда и юридическое сообщество, бизнес-сообщество будут знать, кому обратиться. А там изучат эту проблему, потому что проблема, видимо, не только у одного. Изучат, если посчитают, что это действительно нужно через экономический суд получить надлежащий или компетентный ответ, то, наверное, надеюсь, обратятся. Видите, я два примера привела, из них вот второе при обращении результат был. И потом я еще хочу, вообще вот, вы же говорите, специфика работы. У нас вот, как я сказала вначале, 10 судей, они в реестре, да? И мы работаем сейчас, как я уже сказала, по мере необходимости. И если, допустим, палата по разрешению споров, Там формируется палата из трех судей, двоих из которых определяют спорящие стороны, это государство. А третьего судью определяет председатель экономического суда, и этот судья будет председательствовать. Но председатель экономического суда, он и сам может председательствовать. Вот такая специфика у нас. А если же по рассмотрению запросов о толковании тех или иных соглашений, заключенных между странами Содружества, то тоже трое судей формируют, палата формируется из троих судей, которых определяет председатель экономического суда. Вот такая специфика у нас. Ну, кроме того, в составе экономического суда есть пленум экономического суда. Ну, пленум экономического суда обычно мы прям с выездом по месту расположения нашего суда рассматриваем вопрос. Как раз в прошлом году, когда избирали новых членов экономического суда, это было как раз заседание пленума экономического суда с выездом, с принятием присяги, решался, вот такие вопросы решаются на пленуме. И еще хочу сказать, что от нашего государства членами этого экономического суда являюсь я и Давлетов Айбек Абубакирович. И в прошлом году как раз-таки был решен, там, через два года председатель меняется. В прошлом году председателем экономического суда СНГ был избран судья из Казахстана Нурбаев Герман Каримович, и заместителем председателя экономического суда был избран наш коллега, судья Верховного суда Кыргызской Республики Давлетов Айбек Абубакирович. Я, потому что вначале, оказывается, этот момент упустила, в каком формате работает экономический суд.
2: Турсунгуль Толепековна, несмотря на межгосударственный статус, насколько может быть решение экономического суда СНГ, можно сказать, напрямую влияют на жизнь граждан? Насколько экономический суд СНГ, может быть, регулярно и на регулярной основе отслеживает исполнение своих актов?
1: Ну, знаете, в связи с тем, что, в общем-то, это... И в национальных судах точно так же. Грош цена решению, если оно... Это просто на бумажном носителе решения. Цена его будет тогда, когда оно будет исполнено. И поэтому это и в экономическом суде у нас. У нас целый аппарат работает. Председатель держит это все время на контур, пока не исполнено. Поэтому решение экономического суда, оно исполняется безукоснительно и под... бдительным, как говорится, руководством нашего председателя, ну, безусловно, исполняется. Точно так же, как и наши решения. Ну, грош цена, если оно не исполняется.
2: Турсунгуль Толепековна, экономический суд СНГ сегодня, да, вот согласно реалиям сегодняшнего времени, мы понимаем, что мир не стоит на месте, он стремительно меняется. Какова его главная задача в условиях меняющегося мира? Куда вот движется интеграция наших стран с точки зрения права?
1: Вы знаете, действительно, вот когда Союз распался, мы, экономика наша перешла уже, социалистическая экономика, уже на рыночную экономику. Мы вышли за пределы нашей границы. Мы стали вступать в торговые отношения не только с ближним зарубежьем, но и с дальним зарубежьем. А для этого, и, соответственно, там возникают тоже вопросы, споры, проблемы. А кто их будет разрешать? И как нужно разрешать? Вот в связи с этим и стал вопрос о создании этого экономического суда. И это было своевременным, я думаю, и правильным, наверное, решением. Поэтому многие... потому что люди просто, так сказать, в этом вопросе повисли в воздухе. И вот это вот было правильным решением. Потому что люди стали обращаться, получать надлежащие, грамотные, предметные, тематические ответы на свои запросы и вопросы, рекомендации. Если мы не решали эти вопросы, то рекомендовали и объясняли, куда и как, каким образом нужно обращаться и кто решает эти вопросы. Поэтому сегодня, знаете, мир стремительно меняется. Сейчас в нашу жизнь входит цифровизация, правильно? Вот эти технологии новые. Поэтому надо в ногу с этим шагать. Поэтому как раз-таки сегодня, на сегодняшний день нужность и актуальность экономического суда, оно прямо выходит во главу угла.
2: Но скажите, пожалуйста, насколько у судей экономического суда СНГ тоже стоит в приоритете вопрос, а что нужно делать для того, чтобы и далее повышать эффективность экономического суда СНГ в будущем? Но, может быть, нужно укреплять его институциональную автономию на принципах независимости, на принципах беспристрастности. Вот что касается повышения эффективности экономического суда СНГ, тоже, я думаю, вам, Турсунгуль Тулепековна, есть что сказать.
1: Да. Для повышения эффективности работы или вообще самого эффективности экономического суда СНГ, потому что оно создано не на будущее, это, я думаю, оно будет всегда работать, и актуальность его с каждым днем возрастает. Поэтому для повышения эффективности в будущем необходимо, как вы сказали, укрепить его институциональную автономию на принципах независимости, беспристрастности. А это что должно включать в себя? Это вот у нас недавно тоже с Айбеком Абубакировичем тоже такая же встреча была, вот мы с ним это все обговаривали. Это вот такие аспекты, как организационная автономия, самостоятельная структура аппарата должна быть. Процессуальная – это независимость по правилах судопроизводства. И кадровая должна быть, иммунитет и несменяемость судей. А также финансовая – это тоже немаловажно, чтобы стабильное досрочное финансирование без риска сокращения. Потому что было такое, оказывается, в 1992 году, я же говорю, они на постоянной основе работали, соответственно, с выплатой заработной платы судьям, и аппарат был большой. А потом после 1917 года, когда решили работать вот в таком формате, аппарат намного сокращен. И вот поэтому мы с Айбеком Абубакировичем пришли вот к такому мнению в вопросе для повышения эффективности экономического суда. Я думаю, вот, вот такие аспекты нужно будет как бы решить.
2: Турсунгуль Тулепековна, но опять же мы сегодня говорим о деятельности, о роли экономического суда СНГ, и, как я уже напомнила, он был создан, учрежден 6 июля 1992 года, но вот сейчас многие наши радиослушатели тоже наверняка задаются вопросом, а в чем было на тот момент его предназначение, да? Мы понимаем, что вот 90-е годы, это распад Союза, это, значит, многие республики начали приобретать независимость. Вот наша республика в августе 31 числа будет отмечать 35-летие независимости Кыргызской республики. Но мы сейчас должны наверняка еще раз донести до сознания наших радиослушателей, а в чем же опять предназначение экономического суда СНГ? Мы понимаем, что многие республики перешли от плановой, начали переходить от плановой экономики к рыночной экономике, но здесь надо было сохранять хозяйствующие связи, и поэтому и был создан 6 июля 1992 года экономический суд СНГ, чтобы никоим образом не утрачивать хозяйствующие вот эти вот связи. И самое главное, чтобы здесь вот, чтобы не было каких-то правовых коллизий между странами, участниками Содружества независимых государств.
1: Спасибо за вопрос. Я вот как бы хотела ответить на этот вопрос ваш. Может быть, чуть-чуть повторяясь, то, что я уже сказала, вот в условиях глобальной геополитической, экономической трансформации экономический суд СНГ выполняет на сегодняшний день важную миссию. Он выступает гарантом правовой стабильности и предсказуемости на евразийском пространстве. Вот на сегодняшний день, когда вот рушатся, как я уже говорила, привычные логистические цепочки, меняются форматы расчетов, переформатируются рынки, именно стабильная правовая база позволяет экономикам наших стран не просто выживать, а развиваться. Сегодня экономический суд – это не просто орган для разрешения споров. Это даже, можно так сказать, правовой компас интеграции, в каком направлении идти. Мир вокруг может быть нестабильным, но правовой каркас нашего сотрудничества должен оставаться прочным. И только через верховенство права, я уже говорила, да, выше, и уважение к международным обязательствам, потому что экономический суд как раз-таки обязан обеспечивать исполнение государствами своих экономических обязательств, мы сможем обеспечить экономическую безопасность, и вот скажу, что и процветание нашего Кыргызстана, так и всего региона СНГ.
2: Тоже, вот знаете, Турсунгуль Тулепековна, интересно. Ну вот смотрите, вы отметили, что вот если взять Российскую Федерацию, то хозяйствующие субъекты, там юридические компании могут обратиться в Генеральную прокуратуру, и Генеральная прокуратура может обратиться напрямую к вам, да? Но что касается Кыргызстана, у нас еще не, скажем так,
1: конкретный субъект
2: конкретного, не определен. Да, пока не определен, пока. Но, может быть, определите. Ну вот смотрите, если, например, уж из Кыргызстана пришло, например, заявление исковое, или как оно называется, да, для того, чтобы вы рассмотрели это дело на заседаниях экономического суда СНГ, то как вообще происходит процедура? Вы все потом собираетесь в Минске, да, там же штаб-квартира находится, или, скажем так, сидя у себя на местах, здесь вы в Кыргызстане, судьи, например, в Белоруссии сидят там, в Белоруссии, в Минске, да, например, судьи Российской Федерации сидят в Москве, и как-то, может быть, в каком режиме вы вот рассматриваете то или иное дело, которое поступило в экономический суд СНГ? Как это все происходит?
1: Да, в зависимости от вопроса, поставленного в запросе, в зависимости от сложности вопроса и в зависимости от того, как ускоренно его надо решить, это определяет председатель экономического суда. Вот, например, я говорю, в прошлом году мы с выездом рассмотрели вот этот запрос исполкома.
2: С выездом туда, откуда пришло, скажем так, обращение?
1: Нет,
2: или именно в Минске?
1: Именно Минск.
2: В Минске.
1: Да,
2: мы
1: в Минск выезжаем. А в основном, вот с 2017 года, в основном работают в системе онлайн. Онлайн работает. А так, например, пленум тоже иногда работает в формате онлайн. Но когда есть, я же говорю, от сложности от рассматриваемого вопроса, председатель может решить вопрос, что это будем рассматривать офлайн. Тогда мы уже выезжаем по месту нахождения нашего экономического суда и уже там всем составом рассматриваем. Там иногда бывает такое, что, допустим, мы же говорим, эти споры или запросы по толкованию рассматривает палата из трех судей. Но приняла палата решение, оно может быть обжаловано. Обжаловано, и когда обжалуют, тогда уже полный состав рассматривает. Пересматривать вот это решение палаты. И тогда тоже оно может быть рассмотрено уже с выездом, то есть по месту нахождения нашего суда в офлайн-режиме.
2: Вот вы упомянули пленум. Правильно ли я понимаю, что пленум – это высший орган экономического суда СНГ, и сюда входят, как я поняла, председатели национальных верховных судов и судьи экономического суда СНГ, да?
1: Да. Ну и у пленума тоже есть свои функции. Ну вот, например, в прошлом году я же говорю, вот, когда новых членов принимают, присягу принимают, ну и есть определенные процедурные вопросы, отнесенные к компетенции пленума. А ну, в целом вопросы, которые, допустим, уже непосредственно запросы или вот эти споры, это уже рассматривает палата судей.
2: А вот очное заседание имеет место быть?
1: Вот я как раз и говорю об очном. Да, очное, когда с выездом на место очное мы рассматриваем. Ну это вот 2017 года очень...
2: Не так часто.
1: Вот это было связано как раз-таки с тем, что, видите, я же говорю, там реформирование было, аппарат сократили, и оплата судей не производится, поэтому за нами просто сохраняется заработная плата по месту основной работы. И много вот таких моментов, поэтому рассматриваем в основном онлайн-режиме.
2: Спасибо вам, Турсунгуль Тулепековна, за сегодняшнюю встречу. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринче Радио и, как всегда, до встречи.

0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
3: Биринчи радио. Ихчам жана так маалымат.

В эфире Беринча Радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Государственная земля остается в собственности государства и не может быть предметом залога, рассказал в интервью информационному агентству «Кабар» президент Садыр Джаперов. По его словам, опасения относительно того, что государственная земля может прийти банку или третьим лицам, являются необоснованными. Если инвестор за счет собственных средств построит завод, фабрику, логистический центр, либо иной объект недвижимости, он вправе использовать принадлежащие ему на праве собственности объекты в соответствии с законодательством, объяснил глава государства. Садыр Джаперов добавил, что основная цель данного механизма – обеспечить защиту инвестиций при одновременном соблюдении стратегических интересов государства. Инвестор должен иметь возможность реализовывать проект, создавать производство и новые рабочие места, при этом не должно возникать никаких сомнений. Специальный представитель президента Кыргызской республики по особым поручениям Бахыт Төрөбаев провел выездное совещание по вопросам строительства контрольно-пропускного пункта Нижний Чуй, расположенного вблизи села Камышановка на кыргызско-казахстанской государственной границе. В ходе выездного совещания были рассмотрены текущий ход строительных работ, соблюдение утвержденного плана реализации проекта, вопросы обеспечения объекта инженерной инфраструктурой и необходимыми коммуникациями, а также координация взаимодействия между госорганами и подрядными организациями. Бахыт Төрөбаев подчеркнул, что своевременное завершение строительства современного контрольно-пропускного пункта имеет важное значение для повышения пропускной способности государственной границы, создания комфортных условий для пересечения границы гражданами и перевозчиками, а также развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном. Кабинет министров страны внес изменения в свои постановления, регулирующие предоставление гарантий и компенсации гражданам,

0: живущим и работающим в высокогорных и труднодоступных населенных пунктах Кыргызстана. Отмечается, что изменения приняты для унификации применения районных коэффициентов к заработной плате и другим выплатам, а также для сохранения ранее установленных гарантий и компенсаций. Документом утверждены новые редакции приложений к этим постановлениям, в которых определены условия применения льгот и компенсаций. 23-е совещание министров культуры государств-членов ШОС проходит в эти дни в городе Чолпан-Ата, Кыргызстан. Мероприятие проводится под председательством Кыргызской республики, а принимающей стороной выступает Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской республики. Подробно с места событий расскажет мой коллега Эрмек Актанов.
1: Здравствуйте, студия. Кыргызстан стал культурной площадкой Шанхайской организации сотрудничества. Здесь, на берегу Иссык-Куля, в Чолпан-Ате, сразу несколько крупных мероприятий Шанхайской организации сотрудничества, центральным из которых стало 23-е совещание министров культуры государств-членов организации. Встреча проходит в Чолпан-Ате и собрала руководителей культурных ведомств стран, представляющих почти половину населения планеты. Эксперты отмечают, что проведение такого форума имеет для Кыргызстана не только культурное, но и дипломатическое, экономическое и туристическое значение. Кроме этого, Шанхайская организация сотрудничества за последние годы значительно расширила свою деятельность. Если изначально основное внимание уделялось вопросам безопасности и региональной стабильности, то сегодня организация активно развивает гуманитарные направления. Одним из ключевых элементов такого сотрудничества стала культура. Ежегодные встречи министров культуры позволяют странам согласовать совместные проекты, развивать обмен между музеями, театрами и библиотеками, киноиндустрией, образовательными учреждениями и творческими коллективами. В этом году площадкой для проведения министерской встречи выбран Кыргызстан, и это говорит о том, о возрастающей роли республики в гуманитарном сотрудничестве на евразийском пространстве. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов. Это Кыргызстан, Казахстан, Китай, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Кроме того, в работе организации участвуют государственные наблюдатели и партнеры по диалогу. На страны ШОС приходится около 3,5 миллиардов человек, или почти 45% населения Земли. Кроме этого, сообщается о том, что именно решения, принимаемые в гуманитарной сфере ШОС, имеют большое значение для развития международных и культурных связей. Как отмечается, фестиваль станет площадкой для показа современных художественных и документальных фильмов. И здесь прошли презентации национальных кинематографических школ, обмен опытом между киношниками стран ШОС, поиска совместных проектов. И подобные кинофорумы позволяют значительно расширить международное сотрудничество в сфере кино и продвигать национальный кинематограф на зарубежные рынки. Для Кыргызстана это особенно актуально, поскольку отечественное кино в последние годы активно участвует в международных фестивалях и получает признание зарубежных экспертов. Кроме этого, проходит молодежные форумы Шанхайской организации сотрудничества. Основной целью форума стало развитие молодежного сотрудничества между странами организации. Вот такая информация к данному часу. Студия Ирина.
0: В Чолпан-Ате и Сокольской области сотрудники ГУБДД МВД Кыргызской республики проводят усиленные рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в период увеличения транспортного потока. После разгрузки улично-дорожной сети и регулирования движения инспекторы начали сплошную проверку транспортных средств методом сужения проезжей части. Водители проверяют на наличие документов, соблюдение правил дорожного движения, а также оценивают техническое состояние автомобилей. Особое внимание уделяется выявлению грубых нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. В ГУБДД отметили, что цель рейдов – предупреждение аварий, обеспечение общественной безопасности и создание комфортных условий для жителей и гостей Иссык-Кульского региона. Участников дорожного движения призывают соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сотрудников милиции и с пониманием относиться к профилактическим мероприятиям. В связи со строительством трубопровода для системы канализации 19 июля будет временно введено одностороннее движение на участке автодороги Бишкек-Нарын-Туругарт. Об этом сообщают в мэрии Нарына. Мэрия просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и быть особенно осторожными при движении в ночное время. Отмечается, что в Нарыне при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется проект по обеспечению населения чистой питьевой водой и восстановлению системы канализации. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тынов, 1 евро 100 сомов 5 тынов, 1 российский рубль 1 сом 11 тынов, 1 казахский тенге 18 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тынов. И сейчас информация о погоде на сегодня, 19 июля. Днем местами в Иссык-Кульской области, в предгорных и горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине, а также в зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской области плюс 38-43. В Талаской долине плюс 35-40. В зоне земледелия Иссык-Кульской области плюс 28-30. В зоне земледелия Нарынской области днем плюс 30-35. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 43.
2: Биринчи радио. Жаңылыктар. Түз эфирлер. Маектер. Эл үнү. Маанилүү окуялар. Коомдук пикир. Угармандар менен байланыш. Суроо жооп. Керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Алганын бербеген, издегенин таппайт.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. В конце августа 2026 года в Бишкеке пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором ожидается участие президентов государств, членов организации. В этом году саммит совпадает с 25-летним юбилеем ШОС. В этом контексте президент Садыр Жапаров неоднократно подчеркивал, что в условиях глубокой трансформации международной системы и кризиса глобальной стабильности Шанхайская организация сотрудничества сохраняет свою устойчивость и выступает надежным механизмом укрепления доверия и безопасности. Говоря о современных вызовах, президент отмечал, что преступный мир активно осваивает искусственный интеллект, автоматизирует кибератаки, использует дезинформацию и создает новые каналы для незаконных финансовых потоков. Глава государства подчеркнул, что именно поэтому особое значение приобретает практические шаги по укреплению институциональной базы ШОС. В числе важных принимаемых мер он обозначил создание универсального центра по противодействию угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры ШОС, который объединит в себе центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке и центр информационной безопасности в Ташкенте.
1: Кыргызская республика выполняет ответственную миссию председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Особенно символично, что этот этап совпадает с 25-летним юбилеем нашей организации. Мы проводим его под девизом «25 лет ШОС» вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. Сегодня, когда международная система переживает глубокую трансформацию, ослабевает прежние механизмы глобальной стабильности и растет недоверие между государствами, ШОС остается одной из немногих платформ, где сохраняется культура равноправного диалога и поиска консенсусных решений. В основе этого успеха лежит шанхайский дух, взаимное уважение и приоритет безопасности. Этот капитал доверия мы обязаны беречь и приумножить. Современные вызовы по правопорядку утратили локальный характер. Международный терроризм, радикализация, транснациональная преступность, наркотрафик и киберугрозы формируют единое трансграничное пространство рисков. Мы также видим появление новых вызовов, связанных с развитием цифровых технологий. Преступный мир активно осваивает искусственный интеллект, автоматизирует кибератаки, использует дезинформацию и создает новые каналы для незаконных финансовых потоков. В этих условиях традиционные подходы уже недостаточны. Требуется новая архитектура сотрудничества, более интегрированная и технически оснащенная. Именно поэтому особое значение приобретают наши практические шаги по укреплению институциональной базы ШОС. Речь идет о создании универсального центра по противодействию угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры ШОС, который объединит в себе Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке и Центр информационной безопасности в Ташкенте. Истинная сила международного сотрудничества измеряется не количеством подписанных документов, а реальной способностью государств действовать совместно в кризисные моменты. От прочности ваших прямых межведомственных контактов и технологической готовности зависит устойчивость всего регионального пространства. Позиция Кыргызской Республики неизменна. Безопасность на пространстве ШОС должна быть опережающей, способной прогнозировать и предотвращать угрозы до того, как они нанесут ущерб.
0: Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев также подчеркнул активное и результативное председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. Кроме выдвижения важных инициатив, работы по подготовке к саммиту, также проходят совещания профильных механизмов.
2: Под вашим руководством Кыргызстан как председатель Шанхайской организации сотрудничества проводит очень последовательную, активную, системную работу. Хотел бы выразить уверенность, что под вашим руководством председательство Кыргызстана в ШОС будет успешным, эффективным, и секретариат со своей стороны оказывал и будет продолжать оказывать всяческое содействие Кыргызстану в выполнении этой важной работы.
0: К своему 25-летнему рубежу Шанхайская организация сотрудничества прошла путь от объединения 6 государств-членов до крупнейшей трансрегиональной организации в мире. Голос ШОС с каждым годом все убедительнее звучит на международной площадке, обретая черты системной модели межгосударственного партнерства в глобальном измерении. Если коснуться предыстории, то после распада СССР Кыргызстан столкнулся с важной задачей. Надо было решить вопрос границ с большим восточным соседом – Китаем. Тот же вызов стоял и перед другими постсоветскими странами. В итоге Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай начали долгие переговоры о том, как сохранить спокойствие на протяженных границах. В 1996 году представители 5 стран Шанхая решили вместе противостоять угрозам терроризма, экстремизма и наркотрафика. В 2001 году к работе присоединился и Узбекистан. Так появилась Шанхайская организация сотрудничества. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан. Население стран ШОС достигло более 3,4 миллиарда человек, почти половины населения планеты. В 2023 году в организацию приняли Иран, а в 2024 Беларусь стала самой западной страной объединения. Для республики ШОС открывает возможности, о которых на ранних этапах независимости можно было лишь мечтать. Кыргызстан получил доступ к огромному региональному рынку, где проживают миллиарды людей. В 2025 году председательство в ШОС перешло к Кыргызской республике. Тема «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию, процветанию» отражает преемственность повестки дня и устремленность в будущее. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров еще в сентябре прошлого года в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС формата ШОС плюс в городе Тяньцзине, особо отмечал, что путь, пройденный Шанхайской организацией сотрудничества почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу этого объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющая системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
3: Кыргызская республика поддерживает выдвинутую сегодня уважаемым господином Си Цзиньпином инициативу глобального управления. Уверен, что данная инициатива внесет весомый вклад в глобальное развитие и будет содействовать развитию справедливого миропорядка. Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества известна своей приверженностью международному миру и стабильности. ШОС строго соблюдает нормы международного права и устав Организации Объединенных Наций, поддерживая ее центральную координирующую роль в многополярном мире. С каждым годом в рамках ШОС появляются новые идеи и инициативы, повестка дня наполняется новыми направлениями, что открывает перед нами целый ряд возможностей для дальнейшего наращивания потенциала взаимовыгодного сотрудничества. В организации, объединяющей принципиально разные по своему финансово-экономическому потенциалу и политической традиции государства, нет признаков игнорирования точки зрения какого-либо государства-члена. Организация также успешно справляется с задачей по защите государств-членов от угрозы трех сил зла – терроризма, сепаратизма и экстремизма. В работе по отражению новых угроз и вызовов в настоящее время участвуют практически все силовые и правоохранительные структуры государств-членов организации. ШОС предоставляет актуальную площадку, на которой каждая страна может ознакомить другие страны со своей историей, культурой, социально-этической философией, продвигать свои мировоззрения и подходы. Подписанный в 2007 году договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве ознаменовал становление качественно новых отношений между государствами-членами ШОС на базе принципов шанхайского духа. Созданы надлежащие предпосылки для выхода на принципиально новый уровень в торгово-экономическом взаимодействии. Есть основания ожидать качественный прорыв на данном направлении, причем не только в традиционных, но и инновационных областях, таких как зеленая энергетика, цифровая экономика и другое. В целом, трудно назвать какой-либо компонент взаимодействия, по которому в ШОС не было бы налажено сотрудничество или не установлены контакты, наука и техника, торговля и инвестиции, культура и искусство, здравоохранение и спорт, молодежные обмены, выставки, фестивали и так далее.
0: По словам Садыра Джапарова, сегодня создаются условия для качественного рывка прежде всего в торгово-экономической сфере, которая должна стать стержнем сотрудничества. И учитывая динамичное развитие экономик государств ШОС, наблюдателей и партнеров, важно вырабатывать согласованные механизмы сопряжения усилий.
3: Государства-члены, наблюдатели и партнеры по диалогу ШОС – это самые активно растущие экономики мира. В этой связи нашим странам нужен поиск согласованных механизмов сопряжения, и в первую очередь необходимо начинать с торгово-экономического сотрудничества. Эта сфера должна стать стержневой в странах ШОС. В ШОС множество потенциальных направлений сотрудничества, и все стороны должны стремиться содействовать интеграции для создания новой модели сотрудничества, а также активно изучать возможности проведения переговоров и подписания соглашений по экономическому сотрудничеству. Расширение формата ШОС+ позволяет нашей организации увеличить масштаб и финансирование проектов, а также способствовать экономической интеграции большого числа стран, в том числе создавая международную транспортную сеть с центром в Центральной Азии. Таким образом, в проектах государств-членов ШОС могут участвовать как страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, так и страны, не входящие в организацию, что способствует диалогу между Азией и Европой. Именно поэтому все больше дружественных стран, разделяющих философию шанхайского духа, проявляет интерес присоединиться к семье ШОС. В этой связи хочу заверить, что кыргызское председательство будет работать со всеми государствами-членами, наблюдателями и партнерами по диалогу и международными организациями для реализации общих целей и задач. Кыргызская республика поддерживает предоставление Азербайджану и Армении полноправного членства в ШОС. Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича, и премьер-министра Республики Армения, уважаемого Николь Ваваевича, с последним прогрессом в двусторонних отношениях. Рассматриваем данный шаг как проявление политической воли руководства обоих государств и важный вклад в укрепление долгосрочного мира, безопасности и взаимного доверия в регионе Южного Кавказа. Выражаем надежду, что принятие в скором времени мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией откроет новую страницу в двусторонних отношениях и станет основой для устойчивого развития добрососедства и конструктивного регионального сотрудничества. Пользуясь случаем, поздравляю президента Лаосской Народной Демократической Республики, уважаемого господина Сисулита, с получением статуса партнера по диалогу организации. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между странами ШОС считаем важным активизировать реализацию дорожной карты, укрепление взаимодействия между государствами-членами и партнерами по диалогу и использовать формат ШОС+ для совместного определения новых направлений сотрудничества в рамках нашей организации. Пользуясь случаем, хотел проинформировать вас, что Кыргызская Республика является кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Кыргызская Республика готова содействовать усилиям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, направленным на установление стабильного миропорядка и достижение целей устойчивого развития и внести посильный вклад в коллективные усилия международного сообщества по решению глобальных вызовов и угроз. В этой связи прошу уважаемых глав государств-партнеров по диалогу поддержать Кыргызстан на выборах в июне 2026 года в городе Нью-Йорк. Позвольте отметить, что по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС председательство в организации перешло к Кыргызской Республике.
0: А вот как отмечают эксперты, принятые в Тяньцзине решения закладывают основы для полноформатного многостороннего взаимодействия дальнейшего экономического роста в регионе ШОС и обеспечивают безусловную защиту интересов стран-партнеров и гарантируют право на выбор собственного развития. Напомню, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренче Радио программа «Кыргызстан сегодня». Служба информационной политики администрации президента Кыргызской Республики еще 12 мая 2026 года объявила о старте проекта «Открытый кабинет территории ответственности». Цель данного проекта – показать работу ключевых должностных лиц в формате открытого взаимодействия со средствами массовой информации. Важно понимать, проект «Открытый кабинет территории ответственности» – это своего рода инструмент для повышения открытости и доверия, площадка для диалога. Формат позволил напрямую задавать вопросы тем, кто принимает решения. Министры не просто транслировали и озвучивали позицию, а иногда поясняли нюансы, отвечали на критику и объясняли контекст решений. Вот и на уходящей неделе министр иностранных дел Жээнбек Кулыбаев начал с прямого эфира на Биринчи радио. Участие руководителей государственных органов в подобных эфирах уже стало традицией в рамках медиапроекта «Открытый кабинет территории ответственности». Сразу после трансляции министр прибыл в ведомство и вместе с журналистами направился в свой рабочий кабинет. Там он подробно рассказал о дипломатических буднях и показал памятные фотографии, запечатлевшие исторические моменты внешней политики страны. Рабочий день продолжился решением оперативных вопросов и выполнением дипломатических процедур. Основная работа у меня, конечно, проходит в кабинете. В зале переговоров я провожу совещания и встречи. У нас большой объем бумажной и содержательной работы. Например, сейчас мои сотрудники активно готовятся к саммиту ШОС. Ежедневно проходят встречи в формате видеоконференц-связи. К саммиту необходимо подготовить более 30 документов, и все они сейчас детально обсуждаются, отметил Жээнбек Кулыбаев.
4: В этом году 25 лет, юбилейный год нашей организации. И мы сейчас в рамках председательства проводим более 40 мероприятий в Кыргызстане провели. Это различные встречи на уровне министерств, ведомств, экспертная встреча. И сейчас вот последние две встречи остались. Это встреча министров культуры стран ШОС в Бишкеке и встреча Совета министров иностранных дел. Да? Мы окончательно уже сверяем все документы. Окончательно мы уже подводим итоги, и уже после министров иностранных дел все документы уже уходят в саммит. Поэтому у нас сейчас предстоящая встреча министров будет достаточно сложной, поскольку более 30 документов, и многие отработаны, многие у разных стран свои подходы, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Наша задача их свести в единое, кто-то не соглашается их уговорить, кто-то соглашается его похвалить. И вот наша задача подготовить содержательную сторону саммита. Это задача Министерства иностранных дел и других министерств. Есть другая работа, это организационная, это у нас мэры работают, управделами работают, это дороги, здания, место встречи, да, тут вы сами знаете, везде стадион. Вот это все работа проводится на уровне, на других уровнях. Но, тем не менее, мы тоже координируем, участвуем.
0: Министерство иностранных дел Кыргызстана оценивает эффективность работы зарубежных дипломатических представительств по системе ежегодного планирования и регулярной отчетности. Об этом глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулыбаев сообщил журналистам. По его словам, деятельность каждого посольства анализируется по конкретным показателям. В министерстве ежегодно формируется общий план работы, который согласовывается с кабинетом министров страны. На его основе свои планы разрабатывают профильные департаменты, а затем каждому посольству ставятся конкретные задачи с учетом региона и направления деятельности.
4: Я, наверное, в день, в течение дня подписываю около 50 разных документов, потому что там мои департаменты готовят экспертные заключения, потом они подают через секретариат, секретариат они смотрят, если недостаточно, отправлять на доработку. А если готовый документ, они заносят, как сейчас, уже со своим экспертным заключением.
5: И я рассматриваю, если меня удовлетворяет, я подписываю и отправляю дальше на. Да, очень много документов. Вот сейчас мы готовим визиты, да, наших. Вот 23-24 будет Совет министров стран ШОС. Да. Там мы будем осматривать около 30 документов, да, в том числе и Бишкекская декларация. Да. Очень много документов, которые мы должны уже внимательно смотреть и туда закладывать как бы общие шоссовские интересы. И вот там приходится очень много замечаний, которые мы пишем. Может быть, нашим министерствам это невыгодно, да, они дают свои заключения. И потом мы с ними сядем, спорим, что надо, не надо. Потом нашими коллегами выходим за рубеж, да. И поэтому здесь очень много времени отнимает именно документальная работа, да, где надо документально отработать. Да. Например, вот эта Бишкекская декларация, ШОС, да, мы с января месяца работали, потому что там несколько, это международная безопасность, да, там включается, есть региональная безопасность, вопросы, потом включаются и региональные проекты, да, которые есть, культурно-гуманитарное сотрудничество. Потом есть вопросы специфические по развитию Шанхайской организации сотрудничества. Это тоже отдельный блок, да? И там документ получается около 5-6 страниц, или может быть до 10 доходит. И вот это каждый, у каждой страны есть свои интересы. Они хотят включить, например, какой-то проект или включить какую-нибудь формулировку, да, по вопросам безопасности. И вот это все формулировки надо будет обсуждать с каждой страной отдельно, да? Чтобы они согласились. Потому что не все соглашаются на одну формулировку. У каждой страны есть свои интересы. Поэтому это очень потребует очень много информационных. В центральном аппарате работает где-то у нас 170 человек, а за рубежом у нас работает 240 человек. Там у нас 40 посольств, генеральный консул, да, и там побольше наших сотрудников. Потом мы постоянно держим 10-15 вакансий именно в центральном аппарате, поскольку по сроку службы там 3 или 4 года отработал дипломат, возвращается, у него должен быть вакантная должность.
0: Напомним, медиапроект «Открытый кабинет территории ответственности» направлен на прозрачное освещение деятельности государственных органов. Его главная цель – показать общественности реальный рабочий день руководителей без прикрас с утра и до самого вечера. Итак, медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности». Председатель Кабмина Адылбек Асамалиев подвел итоги первого этапа проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности», в котором приняли участие члены Кабинета министров и полпреда президента в областях. По словам Касымалиева, президент поставил цель – обеспечить прозрачность власти, устранить бюрократические барьеры и наладить прямой и честный диалог с гражданами. Общество должно видеть, как принимаются решения, как работают министры и какую ответственность они несут на местах, отметил глава Кабмина.
6: Президент Зумат Садырович Чапаров, мы знали, что наша максаты был. Бийликтин толық ашық айқындылығы, бюрократиялық тосқолдықтарды жою жана жарандары менен түз чынчыл диалогту түз жүргүзү. Коом чечимдерин кандай кабыл алынып жатканын, министрлердин кандай иштеп жатканын жана аймактарда кандай жоопкерчиликтерин алып жатканын көрүшү керек. Мамлекеттик жогорку мамиленин үлгүсүн көрсөткөндөрдөн баштайлы. Биринчи орунду өзгөчө кырдаал министри Канатбек Койчубек Чыныбаев татыктуу ээледи. Ал катышкан чыгарылыш өлкө боюнча абсолюттук лидер болуп, социалдык тармактарда 1,300,000 ашык көрүүлөрдү топтогон. Министр жер-жерлерге чыгууга, сколдогу куткаруучулардын реалдуу оор ишин көрсөтүүгө кагазсыз, жөнөкөй жана чынчыл баарлашууга батынган. Эл муну баалады, бийлик менен элдин ортосундагы тоскоолдуктарды түшүнтүп, мына биз бузушубуз керек. Экинчи орун менен биринчи орун басарым Данияр Жолдош Амангелдиевке кайрылды. Бул эң жогорку тартиптин үлгүсү, журналисттер анын.
7: По итогам проекта был проведен опрос, который позволил оценить уровень открытости, профессионализма и взаимодействия руководителей государственных органов с представителями СМИ. Хочу отметить руководителей, продемонстрировавших высокий уровень открытости и эффективного взаимодействия со СМИ. Хочу подчеркнуть работу министра чрезвычайных ситуаций Канатбека Чыныбаева, первого заместителя председателя Кабмина Данияра Амангельдиева, а также министра здравоохранения Дамирбека Асмонова. Отдельно хочу отметить качественную подготовку руководителей Министерств финансов, Министерства науки и высшего образования. Хочу указать на вопросы, требующие дальнейшего совершенствования, в том числе взаимодействие некоторых руководителей министерств с общественностью, доступность информации для граждан и укрепление исполнительской дисциплины. Публичные высказывания руководителей должны быть ответственными, взвешенными и соответствовать стандартам госслужбы.
6: Ушуга карабастан президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өзүнүн пландалган ачык күнүн өткөргөн жок. Бул ачык айкындуулук принциптерине карата шаалакылыктын жана көңүл бурбонун түз көрүнүшү. Ошондой эле финанс министри жумуш күнүн жакшы уюштурганына карабастан расмий аянтчадагы милдеттүү жыйынтыктоочу подкастка катышуудан баш тартты. Баарыңарга эскертем, мындай аракеттер кызматтык милдеттерин аткарбагандык катары бааланып, бардык тиешелүү тартиптик кесепеттерге алып келет. Мына долбоордун биринчи этабы өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Бул ишти биз токтотпойбуз, бул ишти улантабыз. Ошондуктан мен ачык кабинет долбоорунун экинчи этабын ишке киргизүү жөнүндө жарыялайм.
0: Адылбек Исмалиев заявил об эффективности первого этапа проекта и объявил о запуске второго этапа, в котором примут участие руководители госслужб, агентств, фондов и инспекций. Он поручил службе информационной политики администрации президента подготовить второй этап проекта, который начнется в сентябре. И в этот же день председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Исмалиев в ходе аппаратного совещания подвел итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие текущего года. Глава Кабмина отметил, что по предварительным оценкам по итогам первого полугодия 2026 года объем валового внутреннего продукта ВВП составил 960 миллиардов сомов, а реальный темп роста достиг 11,9%.
6: Кыргыз Республикасы ЕАЭК мүчө мамлекеттердин арасында ушу ички дүн продукциянын өсүү темпи боюнча дагы эле биринчи орунда турабыз, кармап келе жатабыз. Өсүшкө баардык тармактар өзүнүн салымын кошууда. Курулуш сектору мына эң көп өсүп жаткан, мына быйыл дагы ушу курулуш сектору болуп атат. Курулуш сектору 69.6%, кызмат көрсөтүүлөр 6%, айыл чарба 4.3% өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 12.8% көрсөттү. Айрыкча химиялык продукцияларды өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукциялар 1.8%, транспорт каражаттары 40.7%, курулуш материалдары 33.4%, негизги металлдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 12.8%. Пайызга көбөйдү. Эми бул чындыгында жакшы динамика. Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлде.
7: Кыргызская Республика занимает первое место среди государств-членов ЕАЭС по темпам роста ВВП. Рост обеспечивается за счет вклада всех отраслей экономики. Строительный сектор вырос на 69,6%. Сфера услуг на 6,2%. Сельское хозяйство на 4,3%. В промышленности рост составил 12,8%. Наиболее высокие темпы зафиксированы в следующих отраслях. Производство химической продукции в 2,9 раза. Производство фармацевтической продукции в 1,8 раза. Производство транспортных средств на 40,7%. Производство строительных материалов на 33,4%. Производство основных металлов на 11,9%. Производство пищевых продуктов на 8,2%. Добыча полезных ископаемых на 12,8%. Это свидетельствует о весьма позитивной динамике развития экономики. С начала года также наблюдаются высокие темпы роста инвестиций в основной капитал. Их объем составил 204,4 миллиарда сомов, увеличившись на 64,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рост объема инвестиций в основной капитал был обеспечен за счет роста внутренних источников финансирования в 1,5 раза
8: и внешних в
6: 2,2 раза. 2020 жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик бюджеттин кирешелери 454 миллиард сомду түзүп, пландалган көрсөткүчтөн 22 миллиард 650,7 миллион сомго көп болду. Салты эмес кирешелер дагы өстү, кирешелердин өсүшү жана пландык көрсөткүчтөрдөн ашыкча аткарылышы үчүн тиешелүү жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Бажы кызматы, салык кызматы, салыкты эмес өлчөмдөрдү администрациялаган мамлекеттик органдар мындай темпти мындан ары дагы сакташыбыз зарыл керек.
0: Глава Кабмина также отметил, что за январь-июнь 2026 года доходы государственного бюджета составили 454 миллиарда 251,8 миллионов сомов, что на 22 миллиарда 652,7 миллионов сомов превышает плановый показатель. План исполнен на 105,3%. Адылбек Асамалиев подчеркнул необходимость сохранения высоких темпов работы. В 2027 году Евразийский экономический форум пройдет в Кыргызстане. Как сообщается, данный форум организуется с 2022 года. Отмечается, что самый первый форум также принимал у себя Кыргызстан. В 2027 году Кыргызстан будет председательствовать в органах ЕАЭС. В связи с этим Кыргызстан посетят гости из государств-членов Союза, представители международных организаций, а также партнеры из третьих стран. Евразийский экономический форум в Астане в мае этого года поставил на повестку цифровизацию, искусственный интеллект и промышленную кооперацию. За этим стоит другая сторона. Страны Союза все активнее уходят от реэкспортной модели к собственному производству. Вот что говорит член Президиума делового совета ЕАЭС Данил Ибраев.
9: Прошли 2025 год, по результатам которого, я думаю, что Кыргызстан в своей экономической деятельности, поставленных целях, является одним из главных лидеров, точнее, главным лидером по результатам роста ВВП, по развитию и росту промышленного сектора. И, конечно же, это задает определенные цели и, конечно же, не уменьшение темпов роста в 2026 году. И, соответственно, я думаю, что 2026 год, где будет председательство Казахстана, и Казахстан уже объявил, скажем так, о приоритетных направлениях на фоне, конечно же, реализации основного договора о создании Евразийского экономического союза. Это создание транспортного каркаса, встроенного в мировую транспортно-логистическую сеть перевозок грузов. Вот, кроме этого, улучшение ситуации, связанной с либерализацией по единым транспортным услугам в рамках Евразийского экономического пространства. Это каботажные перевозки. Что это значит? То есть, чтобы когда грузовой транспорт везет груз из страны в страну Евразийского экономического союза через страны Евразийского экономического союза, мог бы не только загрузившись в той стране, куда он довез, привезти опять к себе в страну, но и по ходу дела предоставлять услуги в резидентстве других стран Евразийского экономического союза. То есть это удешевление, ускорение, ну и, соответственно, создание более хороших условий для товароперемещения в рамках пяти государств Евразийского экономического союза. Также вопрос, конечно же, одним из главных, поставлено было председательствующим, это вопрос использования и высокого внедрения искусственного интеллекта. Этот вопрос, он на слуху, наверное, у всех, так как мы видим триллионы долларов, которые вкладываются в это направление. И по результатам 2025 года, как говорят, что этот сектор принес около 10 триллионов соответствующей обратной связи. То есть это самый быстро развивающий тренд, трек развития мировой экономической составляющей как индустрии, так и сферы услуг, торговли, финансовых возможностей. И это все, конечно же, должно быть подхвачено, желательно усилено и развивалось в рамках нашего интеграционного проекта. И Токаев как раз-таки в этом направлении, как первый пункт, он именно как бы это и сказал. Конечно же, вопрос реализации договора в полной степени об свободах, четырех свободах в рамках Евразийского экономического союза является очень важным фактором. И здесь как бесшовность транспортных коридоров, так и свобода, полная свобода перемещения на основе требований внутри стран для производства, либо для, при перемещении импортных товаров в страны Евразийского экономического союза, но внутри стран, чтобы товары, соответственно, становились товарами свободного обращения в рамках пяти государств. Это направление тоже является одним из приоритетных в данном случае. Я думаю, что 26-й год, он подхватит результаты 25-го года, а здесь мы получили, наверное, именно в 25-м году неплохие результаты, связанные с промышленной кооперацией, то есть это когда резиденты трех и более государств Евразийского экономического союза, объединившись усилия, создают какой-то единый товар, который потом используется как внутри рынка, так и имеет возможность высокого экспортной ориентации. Здесь на 26-й год бюджет увеличен в 3 раза, то есть если в 25-м году это было 3 миллиарда, которые наполняются за счет антидемпинговых компенсационных пошлин до 10%, которые собираются в рамках принятых решений в этом направлении пятью государствами Евразийского экономического союза, соответственно, получается, что 26-й год, если 25-й был 3 миллиарда, 26-й становится 9 миллиардов, то есть в 3 раза. Если смотреть 24-й год, там было, если не ошибаюсь, 1,8 миллиарда рублей, то, соответственно, это в 5 раз увеличение. Что нужно сказать в кооперационном направлении? Это как раз-таки показатель, наверное, первого инструмента у Евразийской экономической комиссии распоряжаться определенными финансовыми, прямыми финансовыми инструментами, которые используются для, получается, компенсации учетной ставки в рамках полученных кредитов в виде субсидий. То есть, если, допустим, в Российской Федерации сейчас сколько, 15,5% учетная ставка Банка России, то, получая кредит, там, образно говоря, 21-22%, в итоге его кредит будет стоить от 6-6,5%. Там есть и ограничения, что вот эта надбавка у комбанков, либо банков, которые кредитуют государственного там, сектора, они должны превышать плюс 6,5% от выше, плюс имеется к учетной ставке. Соответственно, вот 6% эти проекты будут двигаться, то есть минус 15,5%, если это в резиденции Российской Федерации. В 2025 году нужно отметить, что Кыргызстан в этом направлении прорвался наконец-то, и первый проект, который уже согласован, это создание, получается, компьютеров, точнее, их корпусов. Вот. Также в 2026 году планируется, что в кооперации кыргызская инициация проекта по выпуску специальной бумаги, там термостойкой, части строительства, этот проект тоже будет поддержан, и, соответственно, финансирование, точнее, субсидирование данного проекта будет тоже осуществлено.
0: Несомненно, евразийская интеграция постепенно выходит за рамки экономического сотрудничества, объединяя транспортные проекты, гуманитарные связи и совместный поиск ответов на общие вызовы. В этой связи Евразийский экономический союз становится только отправной точкой, а такой формат, как Большое евразийское партнерство, все чаще рассматривается как основа для долгосрочного взаимодействия стран всего континента, где важна роль и Центральной Азии, и Китая, и других стран. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Чинара Асылбекова. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио. И, как всегда, до встречи.
7: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор выпуска программы «Диалог со временем».
8: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, происходивших в Кыргызстане, о судьбах людей, о традициях и смыслах, которые передаются из поколения в поколение. Это страницы прошлого, которые помогают понять, как формировалась история, какие ценности сохранялись и почему они остаются важными сегодня. Диалог со временем – это разговор о том, что связывает нас с прошлым, потому что оно не исчезает бесследно. Оно живет в культуре, в памяти и в тех днях, которые мы продолжаем отмечать. Сегодня история праздника, который появился задолго до современных государств и прошел через тысячелетия. История Нуруза. История Наурузу уходит в глубокую древность, более чем на 3000 лет назад. Его происхождение связано с древними цивилизациями Ирана и Средней Азии. Праздник приурочен к дню весеннего равноденствия, моменту, когда день и ночь становятся равными. В древности этот день воспринимался как начало нового года и нового природного цикла. Для земледельческих и кочевых народов это было время обновления, пробуждения земли, начала полевых работ и нового хозяйственного периода. Историки связывают Ноуруз с традициями древнеиранской культуры и зороастризма, одной из древнейших религий мира. В ее основе лежала идея борьбы света и тьмы, добра и зла. Весеннее равноденствие символизировало победу света, а значит, начало новой жизни. Считается, что уже в эпоху Ахеменидской державы, более 2500 лет назад, Ноуруз отмечался как государственный праздник. Персеполе, столица Древней Персии, Жители принимали делегации, приносили дары, а сам праздник становился символом единства и обновления государства. С распространением народов на территории Центральной Азии традиции Ноуруза постепенно адаптировались к местной культуре. У тюркских народов, включая кыргызов, он стал неотъемлемой частью кочевой жизни. Здесь он приобрел особый смысл не только как природный рубеж, но и как начало нового жизненного этапа после зимовки. Весна означает начало движения, перекочевку, обновление хозяйства. Именно поэтому Ноуруз воспринимался как время надежды и новых возможностей. С праздником были связаны определенные обряды. Люди очищали дома, обновляли одежду, старались завершить все старые дела. Считалось, что в Новый год нельзя входить с долгами, обидами и нерешенными вопросами. Особое значение имела пища. Готовили блюда, символизирующие достаток и изобилие. Одним из главных становился сюмюлёк – блюдо из пророщенной пшеницы, которое символизирует жизнь и рост. Сам процесс приготовления был коллективным и объединял людей. Сегодня Ноуруз отмечается широко и официально, однако его смысл остается глубоко личным для каждого. О значении этого праздника рассказывает заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Талантталы Бакчиев.
10: Этот праздник даже и не религиозный и относится не только к одному какому-то отдельному народу или региону. Это, во-первых, день весеннего равноденствия. Это время, когда начинается весна. Это день, когда наступает новолуние. И с учетом всего этого это говорит о том, что это вот древние народные знания, которые копились веками, тысячелетиями, они вылились в то, что мы сейчас имеем. Я думаю, действительно, Новый год, потому что сейчас уже этот праздник, этот день отмечают не только центральноазиатские народы или персидские народы. Этот день отмечают и всегда отмечали во все времена и другие тюрко-монголоязычные народы, народы Сибири. Насколько я знаю, вот в этот день как раз и алтайский народ, и хакасский народ, и шорский народ, тувинцы, они отмечают этот день. День как Новый год, наступление настоящего Нового года. Это вот день, я считаю, астрологический, не календарный, а астрологический, ментальный, может быть, даже так будет правильно, когда наступает новый этап, может быть, в году.
8: С приходом ислама традиции Ноуруза не исчезли, а трансформировались. Несмотря на религиозные изменения, праздник сохранил свое культурное значение и продолжал отмечаться как народный. Однако в 20 веке ситуация изменилась. В советский период Ноуруз оказался под запретом, поскольку считался пережитком прошлого. Тем не менее, в семьях традиции продолжали сохраняться. Тихо, без официальных празднований, но с тем же смыслом. Возрождение Ноуруза началось в конце 1980-х годов. С ослаблением идеологического контроля интерес к национальным традициям начал возвращаться, говорит заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Талантаалы Бакчиев.
10: На сегодняшний день у нас в Кыргызстане, я считаю, что отмечают на высоком уровне. Конечно, в советское время этот праздник он не отмечался даже в кругу семьи. Но я вот не помню, чтобы этот день мы отмечали в семье. В детстве нет, этого не было. Вот это уже после времен приобретения независимости этот день приходит нам как день Нового года или Нового дня. Сейчас же мы этот день отмечаем как национальный праздник, как праздник, присущий только кыргызскому народу. Ну, или древнекыргызский праздник. Вот. А на самом деле это, я думаю, что большая часть народов Евразии отмечает этот день. Вот. И, как всегда, и в предыдущие годы мы накрываем стол, великий дастархан, как говорится. Вот. Приглашаем родственников. Этот день еще считается днем прощения, днем, когда нужно загадывать желания, и считается днем семейным, всенародным. Ну, я хотел бы пожелать, чтобы этот день стал началом наших новых преобразований, началом нашего процветания, нашего народа, страны, не только нашего народа и всего человечества. Сейчас непростые времена в мире. Очень много войн, региональных войн. Вот. И хотелось бы в первую очередь пожелать нам мира, спокойствия и согласия.
8: После обретения независимости Кыргызстана праздник получил официальный статус и стал государственным. Сегодня Ноуруз остается не просто праздником, а важной частью культурной традиции, которая объединяет людей и поколения. Он сохраняет в себе смыслы, прошедшие из глубины веков, уважение к прошлому, стремление к обновлению и ценность единства. С течением времени меняются формы празднования, появляются новые элементы, но его основа остается неизменной. Это день, который напоминает о цикличности жизни, о связи человека с природой и с обществом. Для кого-то Ноуруз – это семейный праздник, для кого-то – возможность встретиться с близкими, а для кого-то – повод задуматься о новом этапе в жизни. Но в любом случае он остается точкой, где пересекаются прошлое и настоящее. Именно в таких традициях особенно ясно прослеживается связь времен, то, о чем мы говорим в программе «Диалог со временем». Это диалог, в котором нет границ между эпохами, где опыт прошлых поколений становится частью сегодняшнего дня, где традиции продолжают жить не только в памяти, но и в повседневной жизни. И пока эти смыслы сохраняются, пока они передаются дальше, этот диалог продолжается. Программу подготовил и провел Канат Султакеев.

0: слушайте каждую субботу в 13:50 только на Беринчи радио.
1: Бишкекте саат 15.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
3: Первое информационное радио.
2: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
3: Отечественный партнер трансляции компания Шоро. Отечественный спонсор трансляции компания Тойбос.

0: Саламатсыз бы угарман. Сиз биринчи радиодо оюн деми программасын угуп баштадыңыз. Алдыдагы 10 мүнөттө АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын 19-июлда өтө турчу финалдык беттештер тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. 2026 жылдагы дүйнөлүк чемпионаттын чечилишине 2 оюн калды. Франция менен Англия 3-чү орун үчүн ат салышып, финалда Испания менен Аргентина курамалары беттешет. Колону ким алат? Ал эми дүйнөлүк кубокту кайсы команда көтөрөт? 19-июлда Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 3:00 Франция менен Англия оюн талаасына чыгат. Белгилүү болгондой, эки команда тең финалдык оюнга бир кадам калганда жеңилүү ызасын тартты. Франция Испанияга 2-0 эсебинде утулуп, Англия Аргентинага 2-1 эсебинде уттурду. Эми бул командалардын бири дүйнөнүн эң мыкты 3 командасынын катарына кошулуп, подиумга чыгууга мүмкүнчүлүк алат. 3-чү орун үчүн беттеште кайсы команда күчтүүлүк кылат? УТРК Спорт каналынын баяндамачысы Бактияр Кыдыралиев өз оюн билдирет.
1: Дүйнө чемпионаты дагы соңуна жакындап калды. 18-19 кырган түнү 3-чү орун үчүн беттеш орун алат. Анда Франция менен Англия курама командалары кез келет. Өзүңүздөр билгендей, Франция бул дүйнө чемпионатындагы негизги фавориттердин бири болчу жана дал ушул турнирдин алкагында команда өзү мыкты келе жаткан, бирок жарым финалдын алкагында Испания курамасы өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп кийинке этап коет. Эми себептер, негиздер өтө көп. Оюн тууралуу так айта турган болсок, анда жалпы франциялыктар үчүн ошол эле капитаны Килиан Мбаппе үчүн, Майкл Олисе үчүн өтө бир зарыл беттештер да. Себеби бири, ошол голдук пастарды берүү жагынан мыкты болуп келе жаткан болсо, экинчиси бомбардирлер жарышында өзүнүн күчүн сыноодо. Оюн өзү ошол Майами шаарындагы Майами Гарденс ошол стадионунда орун алат дагы, биздин убакыт боюнча түнкү 3:00 орун алат да. Анан өтө бир зарыл деп айта турган болсом, бул Килиан Мбаппе үчүн. Бомбардирлер жарышында өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп керек, себеби командасы финалга чыга алган жок. Эгер финалга чыкса дагы мыкты оюнчу деген наамга татымакта. Андыктан Франциянын курамында өтө көп өзгөрүүнү эле байкабайбыз, балким айрым өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Англиялыктар үчүн эми 3-чү орун деле көп ушундай маанилүү болбой калды. Андыктан команда бар күч аракетин оюнга салбай, тескерисинче бул турнирде көбүрөөк оюн өткөрбөгөн футболчуларын чыгарат жана алар кандай жыйынтыкка жетерин көрөбүз. Негизинен франциялыктар, билесиздер, чабуулга ошол басым жасаган, өзүнүн башы айландырган чабуулчулары менен көбүнчө алдыда оюнду өткөргөн болсо, англиялыктар жалпы топту талаанын бардыкка бөлүгүндө коргоп, өзүнүн көзөмөлүнө алып ойногонду жакшы көргөн. Ошол эле соңку оюнда дагы жарым коргоочуларын чыгарып, коргоочуларды чыгаргандан кийин алар өз жыйынтыгына жете алган эмес. Андыктан 3-чү орун үчүн болгон беттеште командалар ачык футбол ойнойт. Эң негизгиси ошол жанагы ойнобогон оюнчуларына мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары Мбаппеге ошол көбүрөөк пас берип, анын бомбардирлер жарышындагы мыктылыгын дагы да болсо арттырууга команда бар күч аракетин ортого салат. Андан кандай жыйынтык чыгаарын эми көрөбүз, бирок бул беттеш көпчүлүк көрөрмандар үчүн мындай өтө деле кызыктуу эмес да. Кызыктуу оюн андан кийинки түндө орун алат.
0: Ал эми көптөн күткөн финал. 1-чү орун үчүн беттеш Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 1:00 башталат. Испания Аргентинага каршы ойнойт. Испания курама командасы үчүн бул дүйнө чемпиону болууга экинчи мүмкүнчүлүк. Аргентиналыктар үчүн учурдагы чемпиондук наамын коргоп, 4-чү жолу дүйнө кубогун жеңип алуу мүмкүнчүлүгү. Финалдык беттеш эки башка муундун жана мүнөздүн символикалык жолугушуусуна айланат. 39 жаштагы Месси футболдун бүтүндөй доорунун символу десе, экинчи жагынан 19 жаштагы Ямал дүйнөлүк футболдун эң мыкты жаш оюнчуларынын бири деп аталууда. Бул беттеш легендарлуу болот дейт УТРК Спорт каналынын баяндамачысы Бактияр Кыдыралиев.
1: Бул беттеште испандыктардын бир артыкчылыгы бар. Жалпы эле ушул менин баамым боюнча команда топко өтө бир ишенимдүү көзөмөл жүргүзөт да. Команданын ушул мыкты көзөмөлү өзүнүн сөздөрдө оң таасирин тийгизет. Бирок аргентиналыктардын акырына чейин күрөшкөнү керектүү жерде атаандашына ушул бир аз провокация кылып, аларды оюнунун ыргагын өзгөрткөнү эң бир кызыктуу оюндардан болот деп айтсам болот. Бул финалда татыктуу эки команда ушул кийин
2: кийинки этапка чыга алды. Эми жалпы футбол серепчилери дейбизби, эксперттери дейбизби, эки командага мына ушундай бирдей эле бааны берип келе жатат. Себеби экөөнүн ошол өзүнүн артыкчылыктары бар. Испания топ менен убакыт өткөрө турган болсо, Аргентина мыкты карама каршы ушул жүрүштү дагы ишке ашыра алат. Дүйнөлүк футбол рейтингинде биринчи, экинчи орунда турган Испания менен Аргентинанын финалга чыгуусу менимче жалпы футбол көрөрмандарын кайдыгер калтырбайт. Эми аргентиналыктар алсыз атаандаштар менен ойноп келди деп баардыгы болжомолдоп келген болсо, мындан жарым финалдын алкагында Англияны утуп алды. Анан команда татыктуу түрдө өзүнүн мыкты жагынан көрсөтүп, эң ишенимдүү камбекти жасаган болсо, испаниялыктар дүйнөдөгү эң мыкты аты ушул чабуулу бар жана аларды эч ким токтото албайт го деген Испанияны, Францияны токтотту. Дал ушул себептен жалпы финал өзү өтө бир кызыктуу болор, талашсыз.
0: Эки улуттук курама команда тарыхта жалпы 14 оюн өткөргөн. 6 жолу Аргентина жеңсе, 6 жолу Испания уткан. Эки оюн тең чыгуу менен аяктаган. Негизинен дээрлик көбү жолдоштук беттештер болгон. Чоң турнир катары 1966-жылкы дүйнө биринчилигин белгилесек болот. Анда тайпалык баскычта Аргентина 2-1 эсебинде жеңишке жеткен. Эки курама акыркы жолу Мадридде жолдоштук оюн өткөрүшкөн. Анда Испания курамасы Аргентинаны 6-1 эсебинде ири жеңилүүгө учураткан. Тарыхына токтолсок, латын америкалыктар алгачкы дүйнө чемпиондугун 1978-жылы жеңген. Жалпы кураманын эсебинде 3 жолку дүйнө чемпиондугу бар. Жылдар менен бөлүп караганда 1978, 1986 жана 2022 жылы. Демек Аргентина учурдагы дүйнө чемпиону болуп саналат. Эми титулун сактап кала алабы? Испания курамасы болсо чемпиондукту бир жолу 2010 жылы гана жеңген. Бул жолу испаниялыктар мекендештеринин көксөсүн кандырып, өлкөсүн дүйнө биринчилигинин эси кыла алабы? Белгилей кетсек, бул футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК спорт каналы түз эфирде баштан аяк көрсөтүп жатат. Телеканалдын студиясында оюндардын ар бири боюнча комментарий жасалып, ар кандай пикирлер айтылган аянтча дагы түзүлгөн. Эске салсак, бул дүйнө чемпионатынын соңунда салт кайланып калгандай эле алтын топ, алтын мээлей, турнирдин мыкты жаш оюнчусу, мыкты чабуулчу сыяктуу жеке номинациялар дагы каралган. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттеши АКШнын Ист Раттерфорд шаарында өтөт. 19 июлга караган түнү өлкөнүн башкы аянты дүйнөлүк футболдун борборуна айланат. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттеши Бишкектин Алатоо аянтында ири фан зонада көрсөтүлөт. Кечки саат 21:00 4 сааттык масштабтуу шоу программа башталат. Түнкү 1:00 дүйнө чемпионатынын финалдык беттешинин түз эфирдеги көрсөтүүсү болот. Футбол көрөрмандары жана Борбор калаанын коноктору үчүн финалдык чоң оюн экранда жогорку сапатта жана үн коштоосу менен чагылдырылат. Фан зонанын аймагында фудкорт, оюн зоо аянтчалары уюштурулуп, баалуу белектер менен байгелер ойнотулат. Шоу программанын алкагында концерттик кече дагы уюштурулат. Ардактуу угармандар, ушуну менен оюн деми уктуруусун жыйынтыктайм. Уктурууну даярдаган мен Айдар Темирлиев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.
3: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:00 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
4: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
5: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
6: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
7: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
4: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
8: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
4: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
9: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
4: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
10: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
4: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
10: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
4: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
11: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
12: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырсы». По вопросам пособия Баларысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
13: Улуттук телерадиоберу корпорациясы менен Түркия радио телеберу мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
14: Радио телеберу мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбөрт, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

0: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырысы». По вопросам пособия Балаырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
2: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөмөнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино, кең ааламды баалап турган, ары кенен, ары терең жұртпыз. Уңгу жол, улуулукту туу туткан жол. Улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили, бай мурасты батырган, баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили, элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили, анын келечегинин күзгүсү.
0: Бишкекте саат 17.

0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
2: Здравствуйте! В эфире «Беринчи Радио» с наиболее значимыми событиями уходящей недели – еженедельная программа «Апта». В студии у микрофона Ирина Эгенбаева. Итак, чем запомнилась эта неделя? Кыргызская республика занимает первое место среди государств-членов Евразийского экономического союза по темпам роста ВВП. Глава Кабмина Адылбек Асымалиев подвел итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие текущего года.
3: 2026 Кыргызстан занимает первое место среди государств-членов ЕАЭС по темпам роста ВВП.
2: Мобильное приложение «Цифровая граница» станет инструментом для улучшения работы на контрольно-пропускных пунктах.
4: Наша задача при реализации этого проекта и взаимодействии с пограничной службой заключалась в том, чтобы предоставить им инструмент и оказать им поддержку или в том направлении,

0: Добрый день. В эфире Биринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айдая Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение вопрос проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сегодня для этого в студию мы пригласили главного специалиста управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Алымжана Бектемирова, старшего научного сотрудника Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрия Милько. Добрый день, дорогие гости.
1: Добрый день.
0: Угу. Вот сегодня мы обсуждаем то, что сейчас как раз-таки находится на обсуждении. Алымжан Казыбекович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, что предлагается вот мораторий на 20 лет и вообще какая главная цель того, чтобы ввести данный мораторий?
1: Спасибо за вопрос, Айдай. Да, министерство как раз только что буквально на днях отправил на межведомственное согласование проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о введении 20-летнего моратория на сокращение площадей особо охраняемых природных территорий и понижение их категории охраны. То есть данным постановлением предлагается ввести мораторий, чтобы вот существующие площади особо охраняемых природных территорий сохранилась и увеличивалась, но не сокращалась и не изменилась граница, прежняя граница. То есть это связано с тем, что у нас в стране сейчас и должна развиваться экономика, и бывают часто такие предложения от разных сторон о использовании недров и еще другие вопросы, которые на территориях особо охраняемых природных территорий. До этого у нас были такие истории, что часть особо охраняемых природных территорий сокращалась для таких целей, вот, для строительства чего-то, для разработки горнорудных компаниями. Вот. Ну, чтобы у нас Кыргызстан взял на себя много обязательств в экологическом плане, в том числе и Кунмино-Монреальская глобальная программа, рамочная программа. В этой программе говорится, что Кыргызстан должен увеличить свои особо охраняемые природные территории до 30%. В настоящее время у нас находится 11 с чем-то, ну, до 12% не доходит. Вот поэтому нам до 30-го года, даже у нас был есть такой план, что до 30-го года увеличить до 30%. Это очень амбициозный план, конечно. И, конечно, в этой связи данное постановление даст нам гарантию, что вот существующие особо охраняемые природные территории будут сохранять. А это значит, что мы сохраняем биоразнообразие в целом Кыргызстана. Вот. И, конечно, до этого тоже были приняты различные нормативные правовые акты Кабинета министров. В частности, это программа развития зеленой экономики, который до 2029 года, который был утвержден постановлением правительства в прошлом году, 1 сентября 2025 года, за номером 544. И в этой программе как раз одним из пунктов именно прописано введение этого указанного моратория. То есть в целях исполнения той программы мы как бы этот инициируем данную деятельность, данное мероприятие.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас даже до 12% не доходит особо охраняемые природные территории, но мы, получается, должны постараться до 30-го года их увеличить, да, скажем так. Вообще, насколько эти территории, они, может быть, сократились? 11% — это не так много вообще считается в такой практике?
1: Нет, они не сократились, они год за годом увеличиваются, и это вот как раз к этому настоящему времени они дошли до 11,7%, или в абсолютной величине это у нас 2 миллиона 361 тысячи гектаров. Это все. Дело в том, что у нас наша республика, ну все мы знаем, что это горная страна, и очень у нас рельеф такой рассеченный, можно сказать. И особо охраняемые территории, ну чтобы людям было понятно, это государственные природные заповедники, в первую очередь, это первая категория. Это государственные природные парки, это заказники разного целевого назначения. И в последнее время это у нас последние годы образовываются микрозаповедники и особо охраняемые природные территории местного значения. Вот это все составляет фонд особо охраняемых природных территорий. И вот их общая площадь, вот, которую я уже выше назвал, вот такую величину занимает.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день какие проблемы существуют, да, вот в том, чтобы вот мораторий был введен для того, чтобы территорию этих природоохранных территорий, для того, чтобы она не становилась меньше. Почему сейчас это необходимо сделать и как вообще ситуация обстоит вот с тем, что у нас вот, может быть, не так много все-таки таких территорий?
2: Ну, я, наверное, начну с того, что лично с моей точки зрения мораторий – это такое жесткое слово, которое свидетельствует о том, что других методов не получается их применить с достаточной эффективностью. Мораторий, ну, вот в международной практике в отношении запрета какого-то на охоту, на сбор там, каких-то видов лекарственных сырья, он вводится, но это такой, вот, можно сказать, полицейский метод. То есть в стране с достаточным уровнем биологической образованности культуры это нонсенс, конечно. Сказать, что это сделано вовремя, ну, наука всегда старалась обратить на это внимание людей, принимающих решения, и высшее руководство страны, что так нельзя. Что если в соответствии с законом об особо охраняемой природной территории, об особо охраняемых природных территориях и законом об охране окружающей среды какая-то территория выводится из категории госземзапаса, гослесфонда, там, из сельскохозяйственного оборота и объявляется ОПТ, то есть эта земля по госкадастру, регистру становится теперь землями ОПТ, что это должно повлечь за собой изменение отношения к тем экосистемам, которые там имеют счастье или несчастье располагаться в этих территориях. И обращали внимание на то, что наносит урон ведь не только сокращение территорий. Скажем так, первая категория по классификации Международного союза охраны природы – это государственные заповедники, это резерваты со строгой охраной. Там нельзя что-то строить или капитально перекрывать реки, там много чего нельзя. А в ядерных зонах вообще нельзя. Желательно даже ученых туда пускать поменьше, потому что любое вмешательство есть вмешательство. Зачем это нужно? вообще вот охранять природу. Ну, а вдруг там есть вольфрам, золото, его можно продать, и народ станет жить лучше. А от того, что поставили забор, от этого такого видимого улучшения, повышения уровня жизни граждан страны нету. Но весь мир это делает. Почему это нужно? А потому что сохранение окружающей среды, ключевых экосистем и биоразнообразия, как того живого элемента, который это наполняет, это вопрос не уровня благосостояния, это вопрос выживания вообще человечества на планете Земля, потому что это изолированная, можно так сказать, что это глобальная экосистема. Вот есть такой вот космический корабль, в котором все отлажено, но это нельзя ломать. Почему? Даже климат является производным биосферы. В этом случае что будет, если мы сломаем? Погибнут все. Но человечество живет обычно проблемами ближней перспективы, а когда это произойдет, ну вот тогда им будем думать. Но тогда будет же уже поздно думать. То есть в том и состоит особенность биологической системы, что она обладает инертностью, буферностью, и природа может до некоторых пор терпеть, а потом она развалится и будет уже поздно что-то делать. Поэтому наука советует международному обществу и бизнесу, и власти предпринимать какие-то меры, чтобы этого избежать. И тут случаются коллизии. Вот из нашей практики в республике такая, например, коллизия, что был организован Карабулинский природный заповедник, государственный. Но местному населению сказали, как это так, тут наши деды, прадеды пасли скот, охотились, мы не согласны, давайте понизим без изменения территории, без изменения границ, но понизим статус. Будет у нас не заповедник, а заказник. А в заказнике уже ядерная зона меньше неприкосновенности, значит, там больше зона для развития туризма, зона регулируемого природопользования. То есть они, изменив статус, продолжили уже без сопротивления со стороны егерской охраны пасти там, где они пасли век до этого. Другой пример такой. В 1994 году был создан Краталджи-Парыкский заповедник. Буквально спустя два года, также постановлением, в целях народохозяйственных необходимостей, оттуда была выведен кусочек, то есть уменьшена территория реально, выведен кусочек территории под названием Жапарык, и вот на протяжении уже получается 30 лет почти, да, вот Краталджи-Парыкский заповедник не имеет в составе заповедной территории территории под названием Жапарык. Он остается просто Каратальским заповедником. Еще один пример, когда было месторождение, небольшое месторождение, но Макмалу нужно где-то давать работу людям, где-то новые жилы раскапывать. Он расположен на участке ГПП Самоутаж природного парка. Вот, добыча там предполагалась открытым способом. В этом случае даже выведение маленького кусочка, оно не означает, что не пострадает парк. Почему? Так же, как и в случае с месторождением Штамберды, открытый способ – это взрывные работы, это техника и так далее, находящиеся, прямо выходящие туда такими секторами ущелья. Вот, оттуда просто вся живность бежит, и медведи, и косули все оттуда уходят. Такое уже было, и такое еще раз теперь повторится, хотя взамен этой небольшой территории, там что-то около 16 га, вот, дороги обычно не учитываются, там прибавляется другая территория, имеющая иное значение, совершенно другие экосистемы. Вот, также наука обращала внимание на то, что Дашманский заповедник, он слишком мал по территории, а так как испытывается давление со стороны местного общества, которое считает, что им этот заповедник мешает, что мешает? Ну, пользоваться дарами леса, как еще иначе. Вот давайте отрежем здесь кусочек, А прирежем кусочек в горах, в скалах, в ледниках, которые мало кому нужны. Там даже альпинистов нет, потому что это Ферганский хребет не такой популярный район среди любителей экстремального спорта. Вот, поэтому, по идее, если создается заповедник и экосистемы, они сами никуда сами не прыгают, они и должны быть, эти границы, нерушимы. Но у нас есть в законе такая статья, 22-я, в законе об охране окружающей среды, что в случаях, когда это стратегический интерес государства, в этом случае заповедник можно пододвинуть, отодвинуть, переменить, сделать трансформацию категории, несмотря на какие-то научные доводы. А научными доводами могут являться только одно: потеря природоохранного значения. Ну, мы, как вот специалист по биоразнообразию, обычно находимся в такой ситуации, что если вы будете критиковать то, что вам предлагается, то и этого не получится. Поэтому, естественно, мы смотрим на то, что и можно было бы сделать более оптимальную территорию, но стоят интересы какого-то бизнеса или у власти есть какие-то проекты, и такое не проходит. Но в целом мы, конечно, очень рады тому, что будет на что сослаться для того, чтобы как-то противодействовать давлению бизнеса, для которого в первую очередь это получение прибыли, несмотря ни на что. Так вот было, например, с тем, что пришли предприниматели и инженеры и сказали, что есть такой вот хороший мегапроект построить большую ГЭС на реке Читкал. Это еще и в советское время был такой прецедент такого проекта. При этом даже с точки зрения бизнеса, ну, надо посчитать, а хватит ли воды для выработки этой электроэнергии. То есть построить большую плотину, это, конечно, получить хороший там займ от банка. Сейчас же любое строительство, любой бизнес идет на то, что сначала нужно взять деньги в банке. Вот. А как их будет отдавать? Можно ли будет их отдавать, если прогноз на ближайшие 20 лет, что из-за потери ледников поверхностный сток, он уменьшится, а более того, он поменяет свой режим. Но самое-то основное, что Читкал больше в западном Тяньшане, есть такая трансграничная территория, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, западный Тяньшань, он охватывает сопредельные территории трех государств, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, но в соседних странах нету в западном Тяньшане такой реки, как Читкал. То есть получается, что это осевая зона ядерной, зоны заповедника, которая является ядром вот в этой трансграничной биосферной, что ли, территории, являющейся наследием ЮНЕСКО. Ну, этого мало кто останавливал. Если сейчас будет этот закон принят, будет куда сослаться, чтобы сказать стоп, и вот нельзя. Но у нас, к сожалению, предшествующие 30 лет истории развитие сети ООПТ показывает, что у нас все очень можно, очень и очень даже многое. И даже не важно, как это будет называться и какими методами это будет достигаться, но если мы не сохраним наши экосистемы, причем во всей полноте, нельзя говорить, что вот какие-то менее ценные, какие-то более ценные, то это повлияет на общепланетарные шансы выжить в ближайшее время нашим потомкам.
0: Алымжан Казыбаевич, хотелось бы вот спросить тоже, например, введение моратория, да, на 20 лет, и вообще вот такие вот меры, когда приходится вводить мораторий, да, когда бывают моменты, что местные жители, да, тоже жалуются, когда видят, вот, что на каком-то, на какой-то территории природоохранной вот какие-то действия выполняются, да, жалуются, показывают, рассказывают об этом, и тогда вот тоже этому месту начинает тоже уделяться внимание, говорить о том, что вот здесь запрещены такие-то, такие-то действия. Вообще введение моратория, насколько оно поможет и насколько его тяжело, скажем так, контролировать? Ну, чтобы если... вот не было, да, вмешательства, как это все и прописано в этом документе, например.
1: Ну, если этот документ будет принят кабинетом министров, то, конечно, ну, контролировать это вопрос не составляет. В принципе, это опять же, если будет сокращаться, они будут сокращаться именно решением кабинета министров. И, конечно, инициатива может исходить из разных инстанций. Это и местные государственные администрации могут там начинать там инициировать, что если бизнес приходит на их участок. Вот. И, конечно, как уже мне мой коллега уже сказал, это данное постановление будет как гарантом, что площадь особо охраняемых природных территорий не будет сокращаться. Я еще добавлю, у нас вот Дмитрий Анатольевич перечислил, какие еще были в прошлом такие печальные истории. У нас и до 2009 году, кажется, был этот тоже, где у нас Сарычат-Ирташский заповедник, часть территории Сарычат-Ирташского заповедника тоже был выведен из состава особо охраняемых природных территорий для проведения там изыскательских разведывательных работ для Кумтора. Ну, тогда канадцы работали. Но потом, после, когда в 2010 году было вот это постановление отменен и восстановлен. И в недавнем прошлом тоже у нас было вот именно по Бешеральскому заповеднику тоже по, можно сказать, по лобби бизнеса был определенный участок территории Бешеральского заповедника тоже был выведен из состава для проведения там этих горных работ, там добычных каких-то, да. И опять же в ноябре прошлого года, 25-го года, постановление

0: Время, так считаю. У нас как раз в настоящее время идет вот местное население требует для пользования в целях пастбищ и других для использования природных ресурсов, вот просят, чтобы Дашманский заповедник тоже перевели в статус на государственный природный парк. И такой же вот Сурматашский государственный заповедник, это в Баткенском районе находится, тоже местное население просят его перевели в статус государственного природного парка, чтобы там люди могли использовать пастбище. Сейчас вот такая тенденция есть. Видите, мы, работники вот охраны природы, наши коллеги, ученые, все мы как бы так на одной стороне, а местное население, получается, в другой стороне, у них интересы другие. Вот поэтому правительству иногда приходится выбирать, какая сторона будет там более весомее вот в этом плане. И чтобы именно от этих тенденции у нас как раз таки было бы этот хорошая гарантия, если вот принят будет данное постановление.
1: А скажите, постановление предлагается принять на 20 лет, вот этот мораторий сам. 20 лет – это какая-то определенная дата. Почему именно было выбрано 20 лет? И вот вы сказали, да, уже, что вы хотите теперь, у вас перед вами стоит работа, чтобы довести и увеличить территории вот этих вот особо охраняемых территорий.
0: Ну, 20 лет тоже был выбран не просто так. Вот сейчас вы видите, что у нас последнее время очень быстро меняется. Жизнь быстро меняется. Вот через 20 лет я думаю, мы дойдем до такого стабильного состояния, что в дальнейшем не понадобится такой жесткой меры. И поэтому вот предлагается на 20 лет пока принять.
1: А каким образом вы хотите увеличить территории вот этих особо охранных?
0: У нас есть много таких ключевых районов. Это именно богатое биоразнообразие является как местообитанием животных и растений, диких животных, растений, такие ключевые. Вот такие районы у нас еще до сих пор, они сейчас не имеют такого статуса. Это по всему Кыргызстану. Ну, Дмитрий Анатольевич по этой теме, наверное, больше знает. Он может сказать, какие территории сегодня не охвачены, и было бы хорошо. У нас сегодняшняя, если вот на карте посмотреть, у нас получается, особо охраняемые природные территории, они очень такое фрагментарное. Было бы хорошо, конечно, они, если были бы так взаимосвязаны, там большие охваты, большие территории, тогда и для диких животных и растений это очень хорошо было бы.
1: А не получается так кусочками, да, в разных местах?
0: Ну, у нас пока как получается, так и делали до этого. Ну, это, по идее, было бы, конечно, очень огромные территории между взаимосвязанные. Но сейчас мы новые, эта категория есть, это как экологические коридоры, новое понятие в законе особо охраняемых природных территориях. Вот сейчас некоторые вот территории мы между этими особо охраняемыми природными территориями объявляется экологический коридор, и он будет иметь тоже свой режим, который более призванный для сохранения, для миграции животных диких.
1: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какие территории нужно все-таки обратить больше внимания и которые нужно включить вот в этот дополнительный список, чтобы их все-таки становилось больше?
2: Ну, наверное, нужно обратиться немножко к истории, что вот когда-то была Ошская область, Баткенской области еще не было. Вот, и создавалась организовывал

0: Баткенская область, ну, это было связано с внешнеполитическими и военно-стратегическими целями. Вот, я был инициатором того, что вот посмотрите, в каждой из областей, тогда было 6 областей, сейчас 7, значит, есть как минимум один природный парк и один заповедник, а вот в Баткенской области ничего нету, давайте сохранять. Вот, я дал такую популистскую идейку, чтобы быть как все, исходя из того, что именно в Баткенской области есть низкогорные, полупустынные, достаточно обширные районы с сохранившимися на нашей территории уникальными видами пресмыкающихся, из которых, ну, это был нонсенс, что вот внесено в Красную книгу, но это было чуть позже, во второе издание Красной книги, там 8 видов пресмыкающихся, и из них на территории заповедного фонда не обитает ни один вид. Более того, я скажу не только про пресмыкающихся, а вообще про виды растений и животных, и грибов. 4 вида грибов, 86 видов высших растений, 54 вида птиц, всего лишь 17 видов насекомых и там один паук. Что из них 65% видов не обитают, нигде своим ареалом не заходят на охраняемые территории. Спрашивается, а для чего тогда создаются заповедники, для чего создаются природные парки? Ну, природный парк, можно сказать так, это для того, чтобы сохранить для потомков, а также, чтобы привлекать туристов, все-таки такая хорошая отрасль, наполняющая бюджет, можно сказать. Пока у нас есть красивая природа и незагрязненный Иссык-Куль, да, это, конечно, источник, но как только мы превысим норму нагрузки, на грязные пляжи никто не пойдет, и на растерзанные леса никто не захочет смотреть. Об этом тоже нужно думать, поэтому такая форма, она нужна. Заповедники, они в большей степени стоят на охране будущего сельскохозяйственного сектора. То есть, когда перевыпас достигнет такой величины, ну, я имею возможность сравнить ту же долину Арпа 30 лет назад, даже 35 лет назад и сейчас, для восстановления травяного покрова, для восстановления баланса вот этого и пастбищных трав, можно будет использовать тот генетически неприкосновенный фонд, который сохранится в ядерных участках заповедников. Но для этого нужно, чтобы эти ядерные участки заповедников располагались на ключевых экосистемах, а не только в поясе леса и в высокогорье. И вот фрагментированность, конечно, тоже с научной точки зрения, она всегда вызывала критику, скажем так, Иссык-Кульский заповедник, старейший заповедник на территории Кыргызстана. Он был создан в 15 участках, и из этих участков только один был достаточен для того, чтобы там могла поддерживаться популяция косули или кабана. Все остальные участки слишком малы для этого. Даже трудно сказать, какая там растительность, потому что они малы. И вот я буквально вчера вернулся из исследовательской экспедиции по заказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при поддержке программы развития ООН по проекту развития Померанайского региона мы проводили исследование биологического разнообразия для того, чтобы составить обоснование для установления новых 4 особо охраняемых природных территорий. Пока я не могу сказать, это решать министерству. Там есть проблемы, конечно, такие. Вот. Но мы, конечно, на наиболее высоких статусах ГПП или ГПЗ будем настаивать на этих обширных территориях. Это вот как раз Арпа, это Арка. И это очень приятно, потому что там остались еще те занесенные в Красную книгу виды теплолюбивых животных. Ведь если так посмотреть со стороны, то Тяньшань, это горная система, это как остров Мадагаскар, только он окружен не Индийским соленым океаном, в котором можно утонуть и там нельзя ничего выращивать, а сухими пустынями. С одной стороны Такламакан, с другой стороны Муинкумы, Кызылкумы. И вот этот вот зеленый остров, он имеет такое свойство, что в горах для проживания человечества и многих, особенно холоднокровных видов животных, и для флоры неблагоприятные условия, потому что там холодно. А в пустынях ничто живое не существует без воды, ни сельское хозяйство, ни человеческие популяции, ни популяции животных. Там тоже неблагоприятные условия. И остается маленькая такая тоненькая полоска жизни. Это вот степной и нижняя часть лесного пояса вокруг этих гор, где есть вода и есть тепло. И вот это вот в этой оптимальной, что ли, зоне, в этой полосе жизни, я так ее назову, и возникает в основном основной конфликт между деятельностью человека и природой. И вот эту зону нужно, конечно, и обратить на нее преимущественное внимание и оградить ее от разрушения ради... Ну вот, никто еще не мог напитаться золотом. Его нельзя есть. То же самое я могу сказать и про горючие ископаемые, которым не так богат Кыргызстан. И вообще, если так посмотреть глобально, у нас природных ресурсов из недр, они все тяжело добываемые. То есть их себестоимость довольно высокая. Ну вот, скажем, в том же ГПП Сэмэлуташ, ну, выделили этот участок, ну, выкопают они 6 тонн. Но заплатив за какую цену за это? То есть уйдут животные, поменяется состав растительности, или там вообще поменяют статус, начнут пасти. В результате мы получим территорию, на которой биологическое разнообразие утратится, экосистема разрушится. Но это уже будет проблема на, как бы, наших внуков, а главное сейчас выкопать золото. Но если смотреть на такую отдаленную перспективу, ну, скажем так, хочу вот что отметить. 20 лет, конечно, возможно, это мало, но я оптимист и тоже, как и представители, и здесь находящийся представитель министерства, надеюсь, что одного поколения, возможно, хватит для того, чтобы изменить в сознании людей, самих людей, что заповедник от слова «заповедь», и он сделан не просто так. И если туда не ходить, то от этого будет лучше внукам следующим. Поэтому многое нужно решать не полицейскими методами, мораторий, наказания, там, повышение ответственности, а изменением самого сознания и изменением культуры. И, может быть, я вот оптимист все-таки, надеюсь, что одного поколения этого хватит, и у нас прекратится такая практика. Ой, там крупинка золота есть, что нам мешает? А вот это мешает, давайте это уберем. А давайте построим здесь большущую гость, что этому мешает? Ах, там природный парк находится. А кому нужен этот природный парк? Что у нас это прекратится, и у народа появится благоговение и заповедность, это как священные территории, что туда нельзя вторгаться с экскаваторами и с копалками. Вот. И по возможности как-то этот конфликт между тем, что повышение уровня благосостояния может осуществляться за счет продажи природных ресурсов, за счет возобновимых природных ресурсов. Интенсивное использование территорий горных – это тоже, наверное, требование будущего, что от экстенсивного пастбища пользования мы перейдем на более культурные и правильные пастбища оборот, чтобы они не зарастали сорной растительностью, а то ведь получается так. Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии рапортуют, что да, территории все в порядке, они не уменьшились, там есть скот, там есть трава, там никто ничего не копает, но качество этого пастбища намного ниже, чем было 40 лет назад, и оно уже не в силах прокормить то количество скота. И здесь, конечно, мы не решим эти проблемы ни за счет каких-то вот прецедентов, что давайте пододвинем территории и введем в экономический оборот ту или иную территорию. Ну, проблемы будущие они появятся и совершенно неожиданные, но это очень, как сказать, положительный пример, что сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Ну, пожалуйста, если есть еще вопросы, у нас немножко время есть. Именно по конкретике, потому что я говорю, я вот только что объехал и Чуналай, и Арпу, и Арку. И можно сказать, что там есть что охранять, и уже видятся, какие будут проблемы. И мне бы очень хотелось, чтобы статус этих территорий был как минимум ГПЗ или ГПП. Чтобы они, чтобы там был штат. Вот потому что действительно, ну а что касается извлечения прибыли от этого, ну инфраструктура нужна, но эта инфраструктура не всегда безопасна. Это мы можем сказать по парку Ларча, наверное, где сейчас поставлен на рельсы, что, как сказать, становится отдых на природе становится не таким дешевым делом.
1: Да, я еще дополню вот на ваш вопрос, как раз такое увеличение территории особо охраняемой природной территории. Кроме вот этих перечисленных Дмитрием Анатольевичем объектов, 4 объекта, да, он перечислил, в планах министерства еще в ближайшее будущее, даже в этом году, мы собираемся организовать заказники. Это зоологический заказник, это в Чуйской область, это Шамши-Туюк, это рядом, где Токмак выше. В Талаской области там Кумыштаг, в Джалабадской области, в Аксыйском районе, в Нуакенском районе, сейчас я не помню по названиям, и еще в Ошской области, тоже в Арабанском районе, вот такие ряды заказников. Вот у министерства есть такие планы, вот и потихонечку мы увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий.
2: Вот если говорить об этих вообще природных территориях, да, и о том, что, как вы сказали, биоразнообразие все-таки уменьшается, да, если вот эта территория, она должным образом не используется, как должна использоваться, насколько это влияет на общий экологический фон? Вот вы сказали, что, например, нельзя с одного кусочка забрать один кусок, да, с природного парка и дать ему совсем другой.
0: Вот оно разнокачественно. Вот. Я поясню так вот на школьном примере. Если человеку говорят, давай мы у тебя отрежем ногу, а тебе взамен дадим руку еще третью. Вот на одной ноге, но с тремя руками. Вот масса человека не изменится. Вот, а функциональность очень сильно поменяется. Точно так же говорится о том, что если у Дашмана заберут нижнюю зону с лесом, где, в общем-то, и пасут, несмотря на то, что там есть охрана, и прирежут ему скалы. Вот это две большие разницы. У нас есть уникальная экосистема, которая не охвачена вот, сетью ОПТ. Или в 2004 году я вот по своей собственной инициативе поехал в Баткенский район, и недалеко там разведал, что есть такой цветок, как гульташ. Его не было ни во флоре Киргизской ССР, ни в определителе. Вот я написал научную статью со статистическими выводами. И там я отметил в этой статье, что важно не то, что решает где-то чиновник в кабинетах, важно то, когда народ решает. И по эффективности решения сельского схода, когда они сказали весной, когда цветет этот Petilium eduardum, называемый айгуль у нас в кыргызском языке, именно вот такая локальная популяция, он же как брызги везде. А в Таджикистане его по-другому называют. И, в общем-то, это не эндемик наш. И тем не менее, вот если сельский сход села Карасу решил, что скот во время цветения айгуля целый месяц не гонять. Вот. По эффективности для природы такие решения намного более эффективны, чем вот, постановление на бумаге, потому что ну, природу охраняет все-таки не бумага, природу охраняет население. В первую очередь местные. И очень приятно услышать о создании новых заказников, хотя это мелкие территории, но уже по названию и локалитетам я чувствую, что будут восполняться некоторые коридоры для миграции с одного склона хребта на другой для копытных. У нас есть такой упрощенный несколько метод оценки состояния экосистемы по высшим хищникам. Если барсу там хорошо живется, значит все окей. Но это не совсем правильно, это все-таки такое упрощение. Но в целом природа и так меняется. И как бы мы знаем из-за чего. Из-за того, что мы не смотрим за океаном. Но Кыргызстан имеет маленькую, но очень важную лепту вот в том, то, чтобы сохранить жизнь целиком на планете.
2: Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в эфире приняли участие главный специалист управления биоресурсами Министерства природных ресурсов, экологии, технического надзора Кыргызской Республики Алимжан Бектимиров, старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрий Милько. Программу «Точка зрения» провела Айдай Назаркулова.
3: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
4: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние пески.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн чакырып жаңырат.